Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 6 мая в Черкесске в ночные часы плюс 5 градусов, днем до плюс 14. Пасмурно, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 5 ночью, днем до плюс 12. Пасмурно, небольшой дождь. В Домбае плюс 1 в ночные часы, днем до плюс 9 градусов, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 2, днем плюс 13. Облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

я скромен и красив к тому же. О, красота, голову кружит иллюминации, огни июля ночи. Природу люблю,

популярность, однако голову кружат звездные дни, звездные ночи. Короче, очень звездно, блин, и быть любимым озабочен очень.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да? 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике сообщает. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МВД по Карачаево-Черкесии в республиканской столице был задержан 34-летний местный житель. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли сверток, внутри которого находились наркотики массой 1,35 грамма. Также сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Черкесску на проспекте Ленина задержали 28-летнего жителя республиканского центра. В ходе личного досмотра у него обнаружили наркотическое средство массой 0,42 грамма. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Карачаево-Черкесской Республике во взаимодействии с коллегами из регионального управления ФСБ России выявлен и задокументирован факт мошенничества, связанный с хищением бюджетных средств. В совершении преступления подозревается 37-летний житель аула Каменномост, генеральный директор частной строительной фирмы. Было установлено, что в 2023 году возглавляемая им компания заключила государственный контракт на проведение капитального ремонта здания Дома культуры в ауле Зиюка на общую сумму порядка 19 миллионов рублей. По данным оперативников, в дальнейшем руководитель подрядной организации совместно с пока не установленными лицами предоставил профильному ведомству отчетные документы с заведомо ложными сведениями об объеме проделанных работ и фактических затратах. В рамках проведенного расследования были выявлены учтенные в документации, но фактически не выполненные работы на сумму порядка 4 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Сотрудниками подразделения по борьбе с киберпреступностью МВД по Карачаево-Черкесии задержан 20-летний житель Черкесска. Он подозревается в том, что приобрел у 18-летнего жителя республики банковские карты трех кредитных организаций для передачи другому лицу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот денежных платежей». Также оперативники установили, что аналогичным образом подозреваемый приобрел три карты у 20-летней студентки из Черкесска за 10 тысяч рублей. Действиям владельцев карт, которые продали их, также будет дана правовая оценка. МВД по Карачаево-Черкесии информирует, важно понимать, что передавая свою банковскую карту посторонним лицам, вы становитесь соучастником их преступной деятельности, мошенничества, отмывания денег, неправомерного оборота денежных средств. Не рискуйте своим будущим ради сомнительной выгоды. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Карачаево-Черкесской Республике выявили и пресекли незаконную деятельность 40-летней жительницы села Даусус, начальника отделения почтовой связи в Зеленчукском районе. Она подозревается в служебном подлоге и растрате вверенных ей денежных средств. По данным оперативников, в период с сентября 2025 по январь 2026 года женщина, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений присваивала выдаваемые ей под отчет деньги, внося в бухгалтерские записи ложные данные о их фактическом наличии в кассе. Кроме того, заведомо располагая сведениями о кончине местного жителя, она забрала его пенсионную выплату себе, внеся в официальные документы о доставке ему пенсии поддельную подпись. Похищенными денежными средствами в общей сумме более 800 тысяч рублей подозреваемая распорядилась по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

Прогноз погоды на КЧР ФМ 104.5 ФМ. По сообщениям синоптиков, в среду 6 мая в Черкесске в ночные часы плюс 5 градусов, днем до плюс 14. Пасмурно, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 5 ночью, днем до плюс 12, пасмурно, небольшой дождь. В Домбае плюс 1 в ночные часы, днем до плюс 9 градусов, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 2, днем плюс 13. Облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я приглашаю вас в очередной экскурс по истории и культуре народов Карачаева-Черкесии. Цикл радиопередач «Моя республика» проходит в рамках Года духовного и культурного наследия народов Карачаева-Черкесии, объявленного главой региона Рашидом Тимрезовым. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В прошлом выпуске я начала рассказ о традиционной одежде карачаевок, в этом продолжу рассказ. Мы уже знаем, что основным сырьем для изготовления традиционной одежды карачаевцев и балкарцев были кожа, шерсть, войлок, домотканное сукно и привозные хлопчатобумажные и шелковые ткани. Кроме местных материалов, употребляли с давних пор привозные ткани восточного, западноевропейского и русского происхождения. Их покупали или обменивали на местные изделия. В женской одежде преобладали темные цвета, за исключением рубахи, шившейся из светлых тканей. Наиболее нарядным считался темно-красный цвет – бордо, малиновый, вишневый. А самой богатой тканью был бархат, употреблявшийся на платьях, капталах и шубках. Женскую одежду украшали вышивкой золотыми и серебряными нитками. Вышивки делали предварительно на простой белой ткани, а затем вырезали и нашивали на одежду. Иногда она заменялась накладными серебряными пластинками той же формы, отделанными чернью, гравировкой, а реже позолотой. По швам платья, каптала или шубки нашивали галуны. Основными украшениями считались нагрудные застежки и пояс. Если замужние, особенно пожилые женщины, носили беллик, то есть пояс из полосы ткани, то девушки и молодухи предпочитали пояса из галуна или сафьяна с серебряными пряжками и накладками. Наиболее старый тип пояса – тогузла, тогуз 9, на нем должно было быть 9 серебряных украшений. На смену тогузла появился кагна белебау, то есть доска-пояс с широкой, выгнутой по фигуре серебряной пряжкой, украшенной гравировкой, зернью, чернью, а иногда и камнями-сердоликами. Пряжка охватывала талию спереди и доходила до середины боков. Женская одежда сохраняла некоторые элементы костюма аланского периода. К ним относятся, например, наличие металлических венчиков, украшенных штампованным, точечным, геометрическим орнаментом, которые пришивались к головному убору. Этот убор представлял собой высокую остроугольную тканную шапочку, на верхушку которой нашивались покрытые узором навершия, иногда с шариком на макушке. Следует отметить, что в Карачае украшавшие эти шапочки и, очевидно, одежду, золотые и серебряные пластины, а также навершия для шапочек и венчики, покрывались штампованным пунсонным узором, характерным для алан раннего средневековья. Платье средневековой карачаевки украшалось нагрудными серебряными пряжками и пуговицами, пришивавшимися в два ряда к ткани. И это все, что я успеваю вам сегодня рассказать. Еще больше о культуре и обычаях, традициях народов Карачаева-Черкесии в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

0: 105.5.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25-55-10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 800.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Учке Кении 7:00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Строительство аэропорта Архыз обсудили в Минэкономразвитии России. В совещании в режиме видеоконференц-связи принял участие председатель правительства Карачаево-Черкесии Мурат Аргунов. Детально рассмотрели вопросы сохранности объектов культурного наследия на территории аэродромной и аэропортовой инфраструктуры, обеспечение энергоснабжения нового комплекса, а также создание обеспечивающей инфраструктуры для подключения аэропорта к сетям инженерно-технического обеспечения. Были рассмотрены графики исполнения мероприятий. Напомним, на днях на полях Кавказского инвестиционного форума был дан старт строительно-монтажному этапу проекта аэропорта «Архыз». Пропускная способность нового аэропорта составит до 1000 пассажиров в час, а к 2030 году ожидается пассажиропоток до 2 миллионов человек. В этом году в республиканской столице приведут в порядок почти 7 километров дорог. Ремонта хватит 18 участков улично-дорожной сети. На главной артерии Черкесска, проспекте Ленина, дорожное полотно уже обновлено. Сейчас специалисты асфальтируют съезды и парковочные зоны, поднимают колодцы, меняют люки. Параллельно наносится новая дорожная разметка для повышения безопасности движения. На улице Грибоедова работы находятся на начальном этапе. Подрядная организация приступила к установке бордюрного камня. После этого последует фрезеровка старого асфальтного покрытия, устройство выравнивающего слоя из песчано-гравийной смеси и, наконец, укладка нового верхнего слоя. Обновление дорог – это системная работа. За последние 6 лет в Черкесске в рамках нацпроектов и региональных программ в соответствии с современным стандартом было приведено более 80 километров городских автодорог. В Ростовский военный госпиталь из Карачаево-Черкесии направлено 9 тонн питьевой воды. Груз сформирован при содействии председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, сенатора от Карачаево-Черкесии Крыма Казанокова и регионального отделения партии «Единая Россия». Дополнительно гуманитарной помощи сотрудники тепловых сетей отправили в госпиталь 600 килограммов стирального порошка, необходимого для бытовых нужд учреждения. Вся работа по формированию и отправке гуманитарных грузов ведется в рамках деятельности Единого республиканского штаба по поручению главы республики Рашида Тимрезова. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 тысяч рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
2: Люди, больные ВИЧ-инфекцией, живут рядом с нами. У них такие же заботы, такие же планы на будущее. Но они боятся говорить о своей болезни, потому что их могут уволить с работы.

0: ВИЧ-инфицированные дети подвергаются стрессу в школе, но они не виноваты, что это с ними случилось. Будьте милосерднее, не превращайте жизнь людей с ВИЧ-инфекцией в страдания. И помните, ВИЧ – это касается всех нас. По заказу Министерства здравоохранения России.
1: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В Иджигуте прошли конно-спортивные соревнования, приуроченные к 69-й годовщине возвращения карачаевского народа на историческую родину и году единства народов России. Скачки состоялись с 7 заездов от 1000 до 3600 метров на призы защитников Отечества, памяти жертв депортации карачаевского народа, года единства народов России на приз главы республики, памяти героя России Канамата Баташева и приз дружбы народов России. В соревнованиях приняли участие более 100 лошадей из районов Карачаева-Черкесии и Ставропольского края. Также для гостей была организована концертная программа. 6 медалей в копилке тэквондистов Карачаева-Черкесии по итогам всероссийских соревнований по тэквондо ВТФ Кубок Рязанского Кремля. Соревнования в трех возрастных категориях прошли в Рязани при участии более 1700 спортсменов из 49 регионов страны. В категории юноши-девушки 12-14 лет золото завоевал наш земляк Рамазан Ахмедов. Среди юниоров 15-17 лет серебро у Кирилла Половина, бронза у Милены Чотчаевой, Сабины Шевхужевой и Амины Аджибековой. В категории юниоры и юниорки до 21 года серебро завоевал Рауля Гержануков. Тренируют наших тэквондистов Рашид Ахмедов, Тимур Кемрюгов и Мурат Хачуков. Борцы на поясах из Карачаева-Черкесии завоевали 15 медалей в Уфе на первенстве России среди юношей и девушек до 17 лет. В копилке борцов на поясах из Карачаева-Черкесии 5 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые награды. Но главный итог соревнований – право представлять страну на международной арене. Для 9 борцов из Карачаева-Черкесии это значит, что уже в июне они поедут в Узбекистан на юношеское первенство мира. В Йошкар-Оле, Республика Мариэл, прошло первенство России по спортивной борьбе в дисциплинах панкратион традиционный и панкратион классический. Наш земляк Алихан Чумаев выступил на соревнованиях и завоевал третье место в возрастной категории 14-15 лет и весовой категории 59 килограммов. Поздравляем Алихана и его тренера Арсена Батчаева. Федерация армрестлинга Карачаева-Черкесии вошла в топ-5 лучших среди 67 региональных федераций страны по итогам 2025 года. Награждение состоялось в Орле в рамках чемпионата России по армрестлингу среди мужчин и женщин. Соревнования собрали более 500 спортсменов из 62 регионов России. По их итогам спортсмены из Карачаева-Черкесии завоевали 13 медалей и 4 путевки на чемпионаты Европы и мира. В Черкесске прошел фестиваль спорта. В рамках фестиваля, который прошел под девизом «Спорт и мир за дружбу», мэрия Черкесска организовала соревнования по единоборствам, вольной борьбе, кёкусинкай, кикбоксингу и борьбе на поясах. В состязаниях приняли участие более 200 человек, 170 из которых – воспитанники спортивных школ нашего города. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Распространение ВИЧ-инфекции от матери к ребенку называется вертикальной передачей ВИЧ. В ваших интересах на ранних сроках беременности пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. Современная медицина позволяет повысить шансы рождения здорового ребенка, но только ваше ответственное решение о родах является решающим. Вместе с врачами вы можете позаботиться о себе и ваших детях. Пройдите обследование на ВИЧ-инфекцию в начале беременности, и в случае необходимости помощь к вам придет. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 200.

0: В Зеленчукской, 8 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Строительство аэропорта Архыз обсудили в Минэкономразвитии России. В совещании в режиме видеоконференц-связи принял участие председатель правительства Карачаево-Черкесии Мурат Аргунов. Детально рассмотрели вопросы сохранности объектов культурного наследия на территории аэродромной и аэропортовой инфраструктуры, обеспечение энергоснабжения нового комплекса, а также создание обеспечивающей инфраструктуры для подключения аэропорта к сетям инженерно-технического обеспечения. Были рассмотрены графики исполнения мероприятий. Напомним, на днях на полях Кавказского инвестиционного форума был дан старт строительно-монтажному этапу проекта аэропорта «Архыз». Пропускная способность нового аэропорта составит до 1000 пассажиров в час, а к 2030 году ожидается пассажиропоток до 2 миллионов человек. В этом году в республиканской столице приведут в порядок почти 7 километров дорог. Ремонта хватит 18 участков улично-дорожной сети. На главной артерии Черкесска, проспекте Ленина, дорожное полотно уже обновлено. Сейчас специалисты асфальтируют съезды и парковочные зоны, поднимают колодцы, меняют люки. Параллельно наносится новая дорожная разметка для повышения безопасности движения. На улице Грибоедова работы находятся на начальном этапе. Подрядная организация приступила к установке бордюрного камня. После этого последует фрезеровка старого асфальтного покрытия, устройство выравнивающего слоя из песчано-гравийной смеси и, наконец, укладка нового верхнего слоя. Обновление дорог – это системная работа. За последние 6 лет в Черкесске в рамках нацпроектов и региональных программ в соответствии с современным стандартом было приведено более 80 километров городских автодорог. В Ростовский военный госпиталь из Карачаево-Черкесии направлено 9 тонн питьевой воды. Груз сформирован при содействии председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, сенатора от Карачаево-Черкесии Крыма Казанокова и регионального отделения партии «Единая Россия». Дополнительно гуманитарной помощи сотрудники тепловых сетей отправили в госпиталь 600 килограммов стирального порошка, необходимого для бытовых нужд учреждения. Вся работа по формированию и отправке гуманитарных грузов ведется в рамках деятельности Единого республиканского штаба по поручению главы республики Рашида Тимрезова.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71Д. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111.
2: Хотите, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на телеканале «Архыз-24». Вот ваш помощник и надежный партнер в сфере бизнеса. Мы готовы предложить вам разнообразный формат рекламы, который точно будет работать. С нами вашу рекламу увидят, с нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы телеканала «Архыз-24». 265-888. 265-888.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265-888.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 6 мая в Черкесске в ночные часы плюс 5 градусов, днем до плюс 14. Пасмурно, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 5 ночью, днем до плюс 12. Пасмурно, небольшой дождь. В Домбае плюс 1 в ночные часы, днем до плюс 9 градусов, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 2, днем плюс 13. Облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: В Учке Кени 9 утра.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Федора Щукина в Рио главы Дагестана и принял отставку Сергея Меликова с этого поста по собственному желанию. Федор Вячеславович Щукин родился 4 августа 1976 года в селе Починки Горьковской области, сейчас Нижегородская область. Окончил юридический факультет Нижегородского государственного университета имени Лобачевского и Мордовский государственный университет по специальности государственное и муниципальное управление. С февраля 2024 года был председателем Верховного суда Дагестана. Ингушетия. В мае завершился ремонт одной из ключевых региональных автодорог – Карабулак-Яндере. Работы проводились в течение 2 лет в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России. За это время в нормативное состояние приведено более 11 километров дорожного полотна. Всего в 2026 году в Ингушетии в рамках нацпроекта запланирован ремонт и реконструкция еще 7 объектов дорожной инфраструктуры. Кабардино-Балкария. Кабардино-Балкария и Ставропольский край станут участниками эксперимента по передвижным аптекам. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России. Всего в эксперименте по продаже лекарств в передвижных аптеках примут участие 11 регионов России. Эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптеках будет проходить с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2029 года. В его рамках розничная торговля медикаментов будет проходить в населенных пунктах, где отсутствуют аптеки или медицинские организации. При этом в таких аптеках запрещено продавать наркотические, психотропные и ряд других лекарств. Карачаево-Черкесия. На мясоперерабатывающем заводе в Черкесске осенью начнут производить мясные бульоны для федеральных и локальных торговых сетей. Новую линейку продукции разработала группа компаний «Домате». Впервые новинку – функциональные бульоны из индейки – презентовали на площадке Кавказского инвестиционного форума. Бульоны будут реализовывать в федеральных и локальных сетях, а также в сегменте гостинично-ресторанной индустрии. Как пояснили в «Домате», рецептуры и формулы были разработаны профессором Женевского колледжа наук о долголетии и экспертом по нутрициологии Сильвеной Роу. Новая продуктовая линейка включает в себя 5 видов готовой к употреблению продукции, для приготовления которой используется собственная птица с предприятий в Пензенской и Ростовской областях. Северная Осетия. В Северной Осетии в преддверии 81-й годовщины Победы из республиканского бюджета направят единовременные выплаты ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. Размер пособий составит 130 и 5 тысяч рублей. Средства получат 448 человек. Общая сумма финансирования превышает 5 миллионов рублей. В список получателей поддержки вошли участники, ветераны и инвалиды войны, их вдовы, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей. Ставропольский край. Объем экспорта молочной продукции из Ставропольского края достиг 304 тысячи долларов, что в 10 раз превышает показатель первых 3 месяцев 2025 года. Ставропольские производители обеспечивают продукцией не только край и другие регионы России, но и страны ближнего и дальнего зарубежья. Больше всего продукцию ставропольских производителей любят в Азербайджане, Саудовской Аравии, Китае, Грузии и Казахстане. За 3 месяца с начала года в трое вырос экспорт переработанных фруктов, овощей и орехов. Растет спрос на ставропольские напитки, мясо, зерно, масло и рыбу. Чечня. Новый эко-маршрут откроют в Чеченской Республике в мае. Его протяженность составит более 80 километров. Он свяжет озеро Кизиной-Ам и курорт Ведучи. Корпорация «Кавказ.РФ» активно помогает в развитии сети экотроп в Чечне. Только в прошлом году было открыто 50 километров новых обустроенных экотроп. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 105.5.
1: Хотите, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на телеканале «Архыз-24». Вот ваш помощник и надежный партнер в сфере бизнеса. Мы готовы предложить вам разнообразный формат рекламы, который точно будет работать. С нами вашу рекламу увидят. С нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы телеканала «Архыз-24» 265-888. 265-888. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте архыз-корона.ру. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66. ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧР ФМ. Я все так же Анна Гончарова. Добро пожаловать в очередной выпуск радиопередачи с участием представителей госавтоинспекции. Безопасность дорожного движения, безопасность всех участников движения, водителей, пассажиров, пешеходов в центре нашего внимания. Каждую неделю мы собираемся в этой студии, чтобы отдельно обсудить, рассмотреть и проанализировать аварийность в определенной сфере, рассказать о том, какая работа ведется для снижения аварийности в конкретном случае, ну и, конечно, напоминаем мы о том, как регулирует законодательство данную сферу. Сегодня мы будем говорить о движении с использованием СИМ. Это средство индивидуальной мобильности. Все мы, конечно же, наблюдаем, как в последние годы растет количество таких устройств индивидуальной мобильности на наших дорогах. Это электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, ну и другие подобные транспортные устройства, скажем так, технические. Все-таки это, наверное, не транспортные средства, но будем разбираться, друзья. Будем говорить о мерах, которые предпринимаются для того, чтобы обезопасить данную сферу. К сожалению, нередкими стали аварии с участием средств индивидуальной мобильности. Есть они уже во многих регионах, принимаются отдельные локальные законодательные акты. В Черкесске, кстати, такой закон тоже принимался, мы о нем тоже подробно расскажем. Ну и, как всегда, будем ждать ваши вопросы. Прислать их можно к нам, как всегда, мы ждем вас на нашей странице ВКонтакте, КЧРФМ, пишите в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций. Все увидим и переадресуем гостю в эфирной студии. Давайте знакомиться. Наш частый, кстати, гость, и это очень приятно, старший государственный инспектор отдела аналитики и пропаганды безопасности дорожного движения управления госавтоинспекции МВД Покарачаево-Черкесской республики Заур Капушев. Заур, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Добро пожаловать. Итак, Заур, давайте, наверное, начнем с того, что же такое СИМ, как вообще, я так понимаю, посмотрела где-то в 2023 году, да. Законодатель отдельно выделил эту сферу. Да, давайте расскажем, что определяется сегодня понятием СИМ, средства индивидуальной мобильности.
1: Ну, вообще аббревиатура СИМ, как вы сказали ранее, расшифровывается как средство индивидуальной мобильности. По-простому говоря, это компактное транспортное устройство с двигателем и колесами. Это у нас одно, либо несколько колес, предназначено для передвижения одного человека. Ключевой критерий – это наличие мотора и его характеристики. Если мощность не превышает 0,25 кВт, устройство относится к средству индивидуальной мобильности. При этом не имеет значения, как именно осуществляется управление рулем, наклоном тела или с помощью пульта. Главное наличие двигателя и соответствие установленным ограничениям по мощности.
0: А что относится к средствам индивидуальной мобильности согласно правил дорожного движения?
1: Согласно ПДД у нас к СИМ относятся электросамокаты, что чаще всего на дорогах, ну, в том числе, к сожалению, на дорогах, порой мы это видим, а вообще на территории города Черкесска, в республике, чаще всего мы видим именно электрические самокаты, которыми управляют наши граждане. Также это у нас могут быть электроскейтборды, моноколеса и другие схожие устройства с двигателем мощностью до 250 вольт. Чтобы ездить на СИМ, права водительского удостоверения, как мы знаем, на данный момент, по крайней мере, у нас не предусмотрены. Эти транспортные средства не относятся к механическим. Однако устройство с мощностью мотора от 0,25 до 4 кВт приравнивается уже к мопедам, а свыше 4 кВт к мотоциклам. В таких случаях управление требует, если человек собирается управлять вот этим транспортом, соответственно, необходимы категории М и А, соответственно.
0: Ну вот, кстати, друзья, я хочу напомнить, что буквально на минувшей неделе мы беседовали по поводу открытия мотосезона, подробно рассказывали о том, как готовиться к мотосезону, и там же о получении водительского удостоверения категории мотоцикла мы тоже рассказывали. Если интересно, заходите на нашу страницу ВКонтакте, есть радиоэфир с участием представителя госавтоинспекции, переслушайте, ну или всегда подробная информация на информационных ресурсах госавтоинспекции Российской Федерации и госавтоинспекции Карачаево-Черкесской Республики. Хорошо, давайте продолжим. Что еще важно сказать, разделяя категорию, выделяя категорию средств индивидуальной мобильности?
1: Вот хочется еще такой момент, да, очень важный, что обычные самокаты, скейтборды, роликовые коньки, они не являются средствами индивидуальной мобильности. То бишь лицо, которое, получается, на них передвигается, приравнивается к пешеходу, к обычному, просто пешеход. Вот. Электрические велосипеды, если мы берем, есть такое тоже у нас, они не входят в эту категорию, и они уже подпадают под правила, по которым предусматриваются для велосипедистов. Вот.
0: Где можно ездить на СИМ, на средствах индивидуальной мобильности? Очень много споров по поводу вот этих СИМ, потому что и в курортных зонах, и в городах, и в пешеходных зонах, и в парковых зонах, и на обычных дорогах, да, очень много таких устройств появилось, и они, конечно, создают определенные сложности для других участников дорожного движения. Вот по правилам, где можно передвигаться на средства индивидуальной мобильности?
1: Тут нужно учитывать возрастные категории. Вот согласно ПДД, дети младше 7 лет могут передвигаться на СИМ только в сопровождении взрослых, только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также и в пределах пешеходных зон. То есть обязательно, если ребенку нет 7 лет, то обязательно с ним должен быть вместе, если он управляет СИМ, должен быть, его должен сопровождать взрослый человек.
0: Только вот. Тротуары, пешеходные или велопешеходные дорожки и пешеходные зоны. Угу. Хорошо. Если дети постарше?
1: Дети в возрасте от 7 до 14 лет дополнительно получают право передвигаться на СИМ по уже велосипедным дорожкам, если они, конечно же, есть на территории определенного населенного пункта. А лица старше 14 лет могут выбирать уже место для движения в зависимости от ситуации. То есть это у нас могут быть велосипедные и велопешеходные дорожки, велосипедная полоса движения, велосипедные зоны. Когда нет, в случае, когда нет ни велодорожек, ни тротуаров, можно двигаться по обочине.
0: А можно ли выезжать на проезжую часть, то есть на настоящую большую дорогу?
1: Вообще разрешает законодатель выезжать только при соблюдении вот трех условий. Если нет велодорожек, тротуаров, обочин, либо же или доступа к ним. По этой дороге можно двигаться со скоростью не выше 60 км в час. На СИМ должны быть фары, тормоза, звуковой сигнал и отражайки обязательно, это защищающие элементы. По проезжей части водители СИМ ездят только по правому краю. Естественно же, это очень такой очень важный момент, что передвигаться можно будет, если уж приходится вам
0: передвигаться. Только по правому краю.
1: Да, на проезжей части только по правому краю.
0: Итак, друзья, вот возраст старше 14 лет, если нет велосипедных дорожек, отдельно выделенной велосипедной полосы или велозоны, можно, тротуары и обочины, да, можно все-таки выезжать на дорогу, но скорость не выше 60, напомню, есть у вашего средства индивидуальной мобильности фары, тормоза, звуковой сигнал, световозвращающие элементы, и вы можете двигаться только по правому краю. Хорошо, что еще здесь важно дополнить?
1: Если вес СИМ не превышает 35 килограмм, такие транспортные средства можно использовать также для передвижения в пешеходной зоне, по тротуару, пешеходной дорожке, при отсутствии велосипедной или велопешеходной дорожки, либо отсутствие возможности двигаться по ним. А также, если лицо на СИМ сопровождает ребенка младше 14 лет на другом СИМ, либо на велосипеде.
0: Итак, и опять же по правому краю. Да. Хорошо. Что касается дорожных знаков. Меняется законодательство. С 2023 года выделено понятие средств индивидуальной мобильности. Наверняка появились какие-то знаки или все-таки действуют те знаки, которые уже раньше были. Да? Вот, например, по велодорожкам, да, если на электросамокате на СИМ можно двигаться по велодорожкам, наверняка теперь и этот знак тоже показывает такую зону, да, то есть можно ориентироваться по этим знакам. Какие знаки вообще в этой сфере есть?
1: 4.4.1 велосипедная дорожка, потом 4.5.1 пешеходная дорожка, 4.5.2 пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением. 4.5.4 и 4.5.5 это пешеходная и велосипедная дорожка с разделением движения. 5.11.2 это дорога с полосой для велосипедистов. 5.14.2 это полоса для велосипедистов. И 5.39 велосипедная зона, по которой, соответственно, также можно управлять СИМ. Также есть специальные таблички с дополнительной информацией. Их ставят под другими знаками, чтобы уточнить, для кого они работают. Это у нас табличка 8.4.7.2. На нем будет изображение самоката на белом фоне. Это указывает, что основной знак действует на водителей именно СИМ. Табличка 8.14.16. Это на ней изображается самокат на белом фоне со словом «кроме». То есть он, в свою очередь, наоборот, исключает водителей СИМ из числа тех, кто должен соблюдать требования. То есть именно водителей СИМ это не касается.
0: Какие правила дорожного движения распространяются на средства индивидуальной мобильности?
1: Водители СИМ, они, как и другие участники дорожного движения, естественно, должны ориентироваться по дорожным знакам. В первую очередь, мы все мы знаем, что приоритеты дорожные знаки, естественно же, это также разметки сигнала светофоров и команды, в некоторых случаях регулировщика, если он на месте имеется. Но есть, конечно же, и специальные особые требования для тех, кто управляет средствами индивидуальной мобильности. Вот возьмем пункт 24.6 ПДД, который ограничивает скорость передвижения на СИМ 25 км в час. А в случае, когда такое транспортное средство подвергает опасности или создает помехи для пешеходов, требует от владельца СИМ спешиться или снизить скорость до скорости движения пешеходов. Вот это тоже очень такой важный момент. Также пункт 24.6.1 требует уступить дорогу другим участникам дорожного движения при пересечении СИМ проезжей части вне перекрестка. Пункт 24.9 разрешает буксировать с помощью СИМ только специально предназначенный для этого прицеп. Пункт 24.10 рекомендует, а вне населенных пунктов обязывает владельцев СИМ при движении в темное время суток иметь при себе предметы со светоотражающими элементами и обеспечить видимость таких предметов другими водителями.
0: Ну и, кстати, напомним, что в законодательстве прописана такая обязанность иметь светоотражающие элементы для пешеходов, которые идут вне населенного пункта в темное время суток. Ну и средства индивидуальной мобильности, их водители, управляющие ими, граждане тоже должны иметь такие светоотражающие элементы. Это прописано в законе, друзья, учтите. Дальше.
1: Вот. Также 24.11, пункт 24.11 указывает, что лица, использующие средства индивидуальной мобильности в велосипедной зоне, имеют преимущество перед механическими транспортными средствами, а также могут двигаться с соблюдением ПДД по всей ширине проезжей части, предназначенной для перемещения в данном направлении.
0: Ну и в правилах тоже обозначено, что ездить на СИМ можно без водительского удостоверения. Да. Такие транспортные средства не относятся к механическим. Хорошо, какие есть запреты на использование средств индивидуальной мобильности?
1: Пункт 24.5 ПДД запрещает обгон или объезд с левой стороны других транспортных средств.
0: Ну, это, то есть, наверное, обгонять слева,
1: да, запрещается,
0: на электросамокате, гироскутере
1: как
0: нельзя.
1: Не получится, угу. Да, этого делать нельзя. Вот. Также берем пункт 24.8, запрещается управлять СИМ, который имеет руль, не держась за него хотя бы одной рукой. То есть, если есть механические свойства, такие, что имеется на данном СИМ руль, то вы обязательно должны за него держаться хотя бы одной рукой.
0: То есть, если это не электрогироскутер и не моноколесо, а, например, электросамокат, то есть держаться как минимум одной рукой вы обязаны. Здесь. Езда без рук, как мы бывает видим, это запрещенный маневр, небезопасно.
1: Да. Также запрещается, согласно данному пункту, правил дорожного движения перевозить груз, выступающий более чем на полметра по длине или ширине за габариты или груз, который мешает управлению. Также перевозить пассажиров, если это не предусмотрено оборудованием или конструкцией СИМ. Тоже очень важный момент. Мы на это стараемся всегда и при проведении профилактических мероприятий обращать внимание наших граждан, в частности молодых наших жителей и гостей республики.
0: По двое, по трое бывают, да, на одном электросамокате,
1: да,
0: едут. Это запрещено.
1: Запрещено делать. Вот, также, значит, перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованного для них места. То есть, если даже, значит, механическое средство, механическое, там, транспортное средство механически заложено, что там есть место специально, оно должно быть именно оборудовано для того, чтобы можно было перевозить ребенка до 7 лет.
0: То есть, какие-то поручни, да, ограничители, да, какие-то специальные, если они есть, тогда можно переводить ребенка до 7 лет. Если нет, ну, напомним, что тогда нет. Хорошо. Дальше давайте. Что запрещено на СИМ?
1: Пересекать дорогу по пешеходным переходам, если водитель СИМ спешится, естественно, опять же, повторим этот момент. В случае только если он спешится, согласно, опять же, ПДД, превратится в пешехода и вместе с самокатом будет его вести за собой, проходить через дорогу, он уже будет выступать в качестве пешехода, и, соответственно, тут как бы проблем нету. Но если он на нем собирается проехать, то это, конечно, запрещено законом, этого делать нельзя.
0: Переезжать через проезжую часть. Итак, чтобы пересечь проезжую часть, спешились, ведем самокат или там свое моноколесо, да, гироскутер или еще что-то, или несем, да, в руках или держим руками, перешли пешеходный переход, ну и дальше, собственно говоря, поехали. Хорошо. Что еще запрещено правилами?
1: Запрещено поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, которые имеют более одной полосы движения в данном направлении. Вот. Пункт 24.9 запрещает буксировку СИМ. Также при движении на СИМ запрещают следующие дорожные знаки. 3.10 движение пешехода запрещено. Действие данного знака распространяется только на ту сторону дороги, на которую он установлен. Это тоже важный момент. 3.35 движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено. Вот. Также знак 3.35 движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено. На первом плане 3.10 движение пешеходных переходов запрещено на втором плане. Штрафы для водителей СИМ. Если водитель СИМ нарушил правила, к ответственности его будут привлекать по тем же самым статьям, ну, как и привлекаются у нас пешеходы или велосипедисты.
0: Давайте напомним, какие размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения для управляющих средствами индивидуальной мобильности.
1: Ну, если не спешиться, о чем мы только что говорили, и проехать на том же
0: пешеходном,
1: через, пускай это даже будет, да, пешеходный переход, если ты не спешился, а проехал на своем средстве индивидуальной мобильности, то в отношении у тебя будет составлен административный материал. По статье 12.29 КОАП Российской Федерации штраф предусматривается в размере 800 рублей.
0: А если не уступить дорогу пешеходу?
1: То же самое будет 800 рублей. Также, если ты нарушил если ты то же самое делаешь, если в состоянии опьянения, либо же по вине пользователя будет причинен легкий или средний вред тяжести здоровью, то будет уже штраф от 1000 до 1500 рублей. Вот если помеху создаешь движению другому транспорту, там уже 1000 рублей идет штраф.
0: И я, кстати, посмотрела на просторах интернета, какие самые часто задаваемые вопросы есть в данной области. Интересуются на разных форумах граждане, что делать, если на средстве индивидуальной мобильности ты попал в дорожно-транспортное происшествие. Как себя вести, как правильно отреагировать и повести себя вот в данной ситуации?
1: Никакой разницы нет, это как и любое другое дорожно-транспортное происшествие. Ты в обязательном порядке, если в состоянии, смотришь, опять же, в первую очередь со своим состоянием, за состоянием других участников дорожного движения, которые попали в ДТП.
0: Жизнь дороже всего, да, то есть получается, прежде чем что-то предпринимать, какие-то действия, смотришь, все ли живы, здоровы, да, нужна ли скорая помощь.
1: Если, не дай бог, кто-то пострадал, то пытаешься, конечно, в первую очередь оказать первую помощь. Вот, если же нужна помощь тебе, то просишь, если есть возможность разговаривать, просишь, чтобы тебе оказали помощь, чтобы как-то это быстро все-таки среагировать, этот момент, чтобы не пропустить. Потом уже, если все у нас хорошо, никто не пострадал, или же разобрались, вызываем там скорую помощь при необходимости, если необходимо, МЧС вызывается также, естественно. Вот, и уже, соответственно, сотрудники полиции, которые приедут и уже будут заниматься именно процедурой оформления даже транспортного происшествия. Ничего там не меняется, все так же, звоним, вызываем.
0: Не покидаем место ДТП, вот это важный, кстати, аспект.
1: Обязательно, да, об этом нужно знать, что даже если ты был на электрическом самокате, то ты являешься, если ты попал в ДТП, то ты являешься участником ДТП и в обязательном порядке должен находиться на месте ДТП, пока не приедут сотрудники полиции и не оформят твой ДТП.
0: Есть, кстати, статья «Оставление места ДТП», да, да, там достаточно серьезное наказание. Угу. Если средство индивидуальной мобильности было арендовано, вот сейчас очень много вот этих арендных электросамокатов, надо ли уведомить компанию, которая предоставила эту услугу?
1: Да, конечно, вам нужно позвонить в службу поддержки через приложение вот этой кикшеринговой компании, если оно действительно у вас арендовано, и сообщить об этом. Надо как-то постараться зафиксировать место аварии, сфотографировать по возможности, ну и, естественно, повреждения дорожные и дорожные условия. Вот. Ну и постараться обратить внимание на то, есть ли камеры поблизости, ну и по возможности запомнить расположение, вот. Ну и контакты очевидцев, опять же, для вашей же этой безопасности все делается, чтобы потом...
0: Когда будут разбирательства, чтобы у вас были какие-то аргументы.
1: Аргументы, да.
0: Угу. Хорошо. Ну и, друзья, как всегда, да, у всех есть мобильные телефоны, фотографируем, снимаем видео, место, время с привязкой к объектам, как и в ДТП с участием только автомобилей, например. Хорошо. Еще Еще вопрос с просторов интернет. Можно ли проезжать на средстве индивидуальной мобильности по пешеходному переходу? Мы об этом говорили, но это очень важно. Давайте еще раз подробно остановимся на этом моменте.
1: Да, напоминаем, что категорически запрещается проезжать на средстве индивидуальной мобильности по пешеходному переходу. Перед переходом необходимо нам остановиться, обязательно спешиться и перейти дорогу пешком, ведя устройство с собой рядом. При пересечении проезжей части вне перекрестка нужно уступить машинам, которые по ней едут. Это обязательно, потому что автомобиль там всегда в приоритете в таких ситуациях.
0: Хорошо, можно ли ездить на средстве индивидуальной мобильности в темноте? Вот такой еще популярный вопрос.
1: Да, очень тоже такой важный, считаю, вопрос. Да, действительно, ездить на средстве индивидуальной мобильности в темное время суток можно, но у водителя должен быть с собой фонарь, то, о чем мы говорили, светоотражатели и яркая одежда, которая, опять же, будет заметнее для водителя, которая будет где-то отражаться и светиться, и водитель уже заблаговременно, да даже тоже пешеход, который будет переходить там слаженную условно дорогу, будет видеть заблаговременно, что вот такой-то самокат передвигается.
0: Ну и вот вопрос, знаете, такой отвлеченный. Родители сейчас в последнее время часто приобретают как раз-таки вот средства индивидуальной мобильности подросткам в качестве подарков там на день рождения, на какой-то праздник, за хорошее окончание учебы и так далее, и так далее. Хочется, конечно, чтобы наши дети побыстрее взрослели, чтобы они были модными, у них были современные гаджеты. Как вообще прокомментируете такую историю, когда вот ребенку там 80 лет приобретают электросамокат, который, ну, может такую серьезную скорость развить?
1: Да, хочется обратиться к нашим уважаемым радиослушателям, к взрослым, к родителям прежде всего, которые, возможно, хотят приобрести тот же электрический самокат, как вы говорите, в подарок, или те, у кого же они есть, они покупают своим детям. Но все-таки не стоит пренебрегать вот этими правилами, казалось бы, простыми дорожного движения, которые могут, невыполнение которых могут привести к тому, что из-за вашего попустительства могут пострадать ни в чем не повинные люди. Может также пострадать и ваш, собственно говоря, ребенок, который может оказаться в ненужном месте, скажем грубо, в ненужном месте. Не значит, что если вы там купили ему самокат, он там где-то возле, скажем, условно, во дворе, возле дома катается, что он
0: как
1: не...
0: Как правило, их тянет на приключения, как раз-таки, да. Они когда почувствуют скорость, адреналин.
1: Ну, то, что мы обозначили, если взять внимательно, опять же, если интересно, и вообще это необходимо знать, сейчас время такое, что если уж есть эти самокаты, если уж у нас это в нашей жизни появилось, то советую всем вот эти правила, которые предусмотрены именно для владельцев СИМ и для водителей СИМ, чтобы все прочитали и изучили эти правила, чтобы знали для себя.
0: Ну, то есть, если приобретаете все-таки такое устройство, будьте добры, ознакомьте ребенка с правилами,
1: да.
0: Где ему можно ездить, где нельзя, какая должна быть скорость, как пересекать проезжую часть и так далее, да, по возрасту.
1: Ну, не дай бог, если нет 7 лет, чтобы обязательно...
0: Только под вашим присмотром, да, от 7 до 14, это специальные велозоны выделенные, да, как правило, это где-то в парках, скверах и так далее, да. Но если старше, уже там больше правил и больше ответственность. Хорошо, давайте, знаете, о чем поговорим? О нашем региональном законодательстве, да, вот в последние годы активно законодатели в разных регионах страны, особенно в крупных мегаполисах, курортных зонах, да, вот Краснодарский край, федеральная территория Сириус, там тоже был принят закон, запрещающий в курортной зоне, да, в пешеходной, на набережной передвигаться на СИМ. Все это почему? Потому что было достаточно много неприятных ситуаций, когда и столкновения, аварии, люди получали очень серьезные травмы, вроде бы приехали на отдых, а тут, получается, эти самокаты, электросамокаты везде и всюду, и аварии, и нетрезвые люди и так далее. У нас в республике тоже есть опыт принятия закона. Закон совсем свежий, молодой, скажем так, но он был принят в конце прошлого года и касается пока только республиканской столицы. Заур, поясните и расскажите, что в этом законе, какие моменты прописаны и для чего вообще он принимался?
1: Ну, по поручению главы Карачаево-Черкесской республики и с учетом вот обращений, которые поступали от граждан, и в частности города Черкесска, администрация города Черкесска приняла постановление, которое регулирует использование средств индивидуальной мобильности. К ним относятся, опять же, повторюсь, электросамокаты, гидроскутеры, моноколеса и подобные устройства на территории столицы нашего региона, если мы берем. Документ устанавливает четкие требования к операторам прокатных сервисов. Напоминаю, то есть, кто не знает, у нас их получается два оператора на данный момент, кто занимается прокатом сервисов, вот эти именно кикшеринговые компании. То есть от согласования точек размещения средств индивидуальной мобильности до определения зон запрета эксплуатации, медленных зон и сроков сезонного использования. Вот, то есть это все там прописывается четко.
0: То есть где можно организовывать прокат, где нет, где медленная зона, где больше скорость. То есть все это должно быть организовано. И сезонность, кстати, я вот напомню, да, где-то в ноябре закрывали как раз сезон, то есть с декабря по март не было разрешено осуществлять прокат таких устройств. Сейчас сезон открыт. Ну и, собственно говоря, кто будет это контролировать? Ну, понятно, что госавтоинспекция в первую очередь, это вот основная база. По городу, да, какие-то дополнительные силы вам в помощь будут выделены?
1: Ну вот еще хочется сказать, что и операторы, вот эти оба оператора, которые у нас работают в Черкесске, они тоже об этом во всем уведомлены, естественно, разъяснены им все эти необходимые правила, которые есть, имеют место быть, они все в курсе, естественно, будут тоже этому всему придерживаться. Контроль за соблюдением новых правил возложен на управление уже городского жилищного коммунального хозяйства. Вот, естественно, они тоже будут в этом направлении работать. Вот они уже, понятное дело, что мы будем сообщать вместе с ними, также, конечно же, контактировать и при необходимости будем оказывать содействие и всем другим службам, заинтересованным в этой работе.
0: Ну и, кстати, постановление на официальном сайте администрации города Черкесска размещено. Напомним, в прошлом году осенью администрация Черкесска приняла постановление, которое регулирует использование средств индивидуальной мобильности на территории республиканской столицы. Заур, буквально 3 минуты у нас остается. Хотелось бы о профилактике поговорить, потому что действительно большой, серьезный блок профилактических мероприятий госавтоинспекция проводит, в том числе и с водителями и владельцами средств индивидуальной мобильности. Это, как правило, да, получается, подростки, да, в большей степени. Да. Подростки и молодежь. Как работаете, как разъясняете, какие мероприятия проходят?
1: Да, стараемся задействовать в большей степени, как вы сказали, именно ребят подросткового возраста, вообще начинаем со школы и с младших классов, вот, ну и, естественно, уже колледжи, техникумы и высшие учебные заведения тоже, где мы с ребятами разговариваем на эти все темы, на все эти, ну, тематику, именно вот в том числе, когда мы проводим мероприятия профилактически, естественно, акцентируем внимание и на правилах использования средств индивидуальной мобильности. Вот, и если мы берем места, там наибольшая концентрация этих самокатов электрических, где они там у нас в прокате, опять же, вот, если мы берем этих операторов, где они у нас есть в свободном пользовании, проходим туда на места и, опять же, там показываем, рассказываем им там, как правильно все-таки нужно делать. Вот сюда не выезжай, сюда можно, а здесь вот нельзя. Стараемся вот как-то наглядно это показывать, не только рассказывая теорию им. Ну и статистику, если мы берем, вот как вы сказали, общероссийскую, в частности, тоже до них доводим вот эти страшные ситуации резонансные, которые до этого у нас имели место быть в России. Вот, и об этих ситуациях тоже рассказываем, к чему может привести вот простая беспечность человеческая, подростковая.
0: Что по республиканской столице, вообще по республике? У нас были в последний год ДТП с участием водителей средств индивидуальной мобильности?
1: Было, но у нас дорожно-транспортное происшествие, уже там большое количество времени прошло, но действительно оно было, именно с пострадавшим лицом. А, слава богу, что в итоге обошлось, ничего такого серьезного не было по состоянию здоровья. Но именно сам водитель самоката электрического, а именно она у нас сама и пострадала в результате того, что выехала на полосу встречного движения, умудрилась на самокате.
0: Ну, друзья, здесь, конечно, очень важно рассказывать о правилах. Понятно, что полностью удалить это явление или истребить, как многие говорят, убрать, да, средства индивидуальной мобильности из нашей жизни не получится. Технический прогресс настигает нас. Есть средства индивидуальной мобильности. Очень здорово, что закон четко регулирует, да, и правила дорожного движения, где, кто и как, в каких местах, с какой скоростью может передвигаться на электросамокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, сегвеях, моноколесах, ну и других подобных устройствах. Важно, чтобы все эти правила были известны людям и, конечно же, соблюдались. Друзья, мы сегодня беседовали о средствах индивидуальной мобильности, о безопасности участников дорожного движения при использовании средств индивидуальной мобильности. Гостем нашей студии стал старший госинспектор отдела аналитики и пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесии Заур Капушев. Заур, вам финальное слово и напутствие.
1: Обращаюсь ко всем нашим жителям, гостям Карачаево-Черкесской Республики. Прошу серьезно относиться к правилам, в том числе и предусмотренным для пешеходов и для водителей СИМ. Соблюдайте, пожалуйста, правила дорожного движения, берегите себя и своих близких.
0: Друзья, мы прощаемся с вами до новых радиовстреч. Ровно через неделю в этой эфирной студии мы будем беседовать. И у нас, кстати, новая актуальная тема. Напомню, мы освежим знания по правилам перевозки детей транспортом. Все это через неделю. Ну а пока всем безопасных путешествий, отличного настроения. До свидания.
2: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама на 104.5.
2: Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71Д. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение. Современное обмундирование. Серьезная профессиональная подготовка. Новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные. Практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: и 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: 105.5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-880.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: 105.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Люди, больные ВИЧ-инфекцией, живут рядом с нами. У них такие же заботы, такие же планы на будущее. Но они боятся говорить о своей болезни, потому что их могут уволить с работы. ВИЧ-инфицированные дети подвергаются стрессу в школе, но они не виноваты, что это с ними случилось. Будьте милосерднее. Не превращайте жизнь людей с ВИЧ-инфекцией в страдания. И помните, ВИЧ – это касается всех нас. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В Иджигуте прошли конно-спортивные соревнования, приуроченные к 69-й годовщине возвращения карачаевского народа на историческую родину и году единства народов России. Скачки состоялись с 7 заездов от 1000 до 3600 метров на призы защитников Отечества, памяти жертв депортации карачаевского народа, года единства народов России на приз главы республики, памяти героя России Канамата Баташева и приз дружбы народов России. В соревнованиях приняли участие более 100 лошадей из районов Карачаева-Черкесии и Ставропольского края. Также для гостей была организована концертная программа. 6 медалей в копилке тэквондистов Карачаева-Черкесии по итогам всероссийских соревнований по тэквондо ВТФ Кубок Рязанского Кремля. Соревнования в трех возрастных категориях прошли в Рязани при участии более 1700 спортсменов из 49 регионов страны. В категории юноши-девушки 12-14 лет золото завоевал наш земляк Рамазан Ахмедов. Среди юниоров 15-17 лет серебро у Кирилла Половина, бронза у Милены Чотчаевой, Сабины Шевхужевой и Амины Аджибековой. В категории юниоры и юниорки до 21 года серебро завоевал Рауль Агержануков. Тренируют наших тэквондистов Рашид Ахмедов, Тимур Кемрюгов и Мурат Хачуков. Борцы на поясах из Карачаева-Черкесии завоевали 15 медалей в Уфе на первенстве России среди юношей и девушек до 17 лет. В копилке борцов на поясах из Карачаева-Черкесии 5 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые награды. Но главный итог соревнований – право представлять страну на международной арене. Для 9 борцов из Карачаева-Черкесии это значит, что уже в июне они поедут в Узбекистан на юношеское первенство мира. В Йошкар-Оле, Республика Мариэл, прошло первенство России по спортивной борьбе в дисциплинах панкратион традиционный и панкратион классический. Наш земляк Алихан Чумаев выступил на соревнованиях и завоевал третье место в возрастной категории 14-15 лет и весовой категории 59 килограммов. Поздравляем Алихана и его тренера Арсена Батчаева. Федерация армрестлинга Карачаева-Черкесии вошла в топ-5 лучших среди 67 региональных федераций страны по итогам 2025 года. Награждение состоялось в Орле в рамках чемпионата России по армрестлингу среди мужчин и женщин. Соревнования собрали более 500 спортсменов из 62 регионов России. По их итогам спортсмены из Карачаева-Черкесии завоевали 13 медалей и 4 путевки на чемпионаты Европы и мира. В Черкесске прошел фестиваль спорта. В рамках фестиваля, который прошел под девизом «Спорт и мир за дружбу», мэрия Черкесска организовала соревнования по единоборствам, вольной борьбе, кёкусинкай, кикбоксингу и борьбе на поясах. В состязаниях приняли участие более 200 человек, 170 из которых – воспитанники спортивных школ нашего города. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: мне любовь.
1: Умница. Открой дверь. Сейчас ты познакомишься с дорогим женихом.

0: Рынки 5.
1: Желаете, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на радио КЧРФМ 104.5. Ваш надежный партнер в сфере бизнеса. С нами вашу рекламу услышат, с нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы радио 104.5 КЧРФМ в Черкесске 265-888.
2: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс-банк», «Хоум-кредит», «ОТП-банк», «МТС-банк», «Тинькофф-банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга». Телефон 270175. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21 15 19.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

0: Преградной, 12.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесии продолжается системная работа по обновлению дорожной сети, напрямую влияющей на качество жизни и комфорт жителей. Глава региона Рашид Тимрезов рассказал, что сейчас работы ведутся на 5-километровом отрезке автомобильной дороги Майкоп-Карачаевск, которая входит в опорную сеть Российской Федерации. Ремонт выполняется поэтапно. 1,5 километра магистрали были начаты в прошлом году, а к следующему этапу, оставшимся 3,5 километров между Преградной и Псеменом, дорожные службы приступили уже в этом году. Параллельно продолжается реконструкция 1,5-километрового участка той же дороги в Кабубаши. Мероприятие реализуют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» при поддержке партии «Единая Россия». Также стартовали работы на 5-километровом участке трассы Карачаевск-Кучкулан. Всего в текущем году планируется отремонтировать 38 километров дорог. Дополнительно за счет средств дорожного фонда Карачаево-Черкесии в Черкесске отремонтируют 18 участков протяженностью 7 километров. В Малокарачаевском районе в преддверии Дня Победы сотрудники районного отдела Следственного комитета совместно с представителями муниципалитета провели работы по благоустройству воинского мемориала в селе Учкикен. Ранее в Черкесске муниципальные службы завершили восстановление и обновление памятников и мемориалов. В их числе мемориалы в Парке Победы и на Зеленом острове, братские могилы, памятники жителям Черкесска, погибшим в период оккупации, и освободителям города. Напомним, поручение к 9 мая привести в порядок все воинские мемориалы дал глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. В преддверии 9 мая по всей республике жители активно принимают участие во всероссийской акции «Окна Победы». Люди украшают их символикой победы, словами благодарности и портретами своих героев. Всероссийская акция «Окна Победы» зародилась в 2020 году в разгар пандемии. Тогда, в период самоизоляции, люди нашли такой трогательный способ выразить свою сопричастность к празднику. Акция стала по-настоящему народной. Глава региона призвал присоединиться к акции, украсить окна вместе с детьми, рассказать им о великой победе, ведь именно так сохраняется память. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71Д. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111.
2: Желаете, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на радио КЧРФМ 104.5. Ваш надежный партнер в сфере бизнеса. С нами вашу рекламу услышат. С нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы радио 104.5 КЧРФМ в Черкесске. 265-888. 265-888.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 00 23.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 104.5.
1: Мало кто знает, первые минуты дождя самые опасные для водителя, и некоторые не обращают на это внимания. Большинство, услышав о данном факте, отрицают его, так как им трудно поверить, что асфальт, который едва тонула влага, может стать скользким, а автомобиль становится неуправляемым. В первые минуты дождя происходит заметно больше дорожно-транспортных происшествий, чем спустя некоторое время после его начала. Именно этот фактор может создать опасность при движении. Особенно при резком понижении температуры. Помните, что погодные условия способствуют срыву планирования колеса, и сцепление резины неравномерно распределяется по асфальту.
2: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

black beetle club. Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В Иджигуте прошли конно-спортивные соревнования, приуроченные к 69-й годовщине возвращения карачаевского народа на историческую родину и году единства народов России. Скачки состоялись с 7 заездов от 1000 до 3600 метров на призы защитников Отечества, памяти жертв депортации карачаевского народа, года единства народов России на приз главы республики, памяти героя России.

России, Канамата Баташева и приз «Дружбы народов России». В соревнованиях приняли участие более 100 лошадей из районов Карачаева-Черкесии и Ставропольского края. Также для гостей была организована концертная программа. 6 медалей в копилке тэквондистов Карачаева-Черкесии по итогам всероссийских соревнований по тэквондо ВТФ Кубок Рязанского Кремля. Соревнования в трех возрастных категориях прошли в Рязани при участии более 1700 спортсменов из 49 регионов страны. В категории юноши-девушки 12-14 лет золото завоевал наш земляк Рамазан Ахмедов. Среди юниоров 15-17 лет серебро у Кирилла Половина, бронза у Милены Чотчаевой, Сабины Шевхужевой и Амины Аджибековой. В категории юниоры и юниорки до 21 года серебро завоевал Рауля Гержануков. Тренируют наших тэквондистов Рашид Ахмедов, Тимур Кемрюгов и Мурат Хачуков. Борцы на поясах из Карачаева-Черкесии завоевали 15 медалей в Уфе на первенстве России среди юношей и девушек до 17 лет. В копилке борцов на поясах из Карачаева-Черкесии 5 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые награды. Но главный итог соревнований – право представлять страну на международной арене. Для 9 борцов из Карачаева-Черкесии это значит, что уже в июне они поедут в Узбекистан на юношеское первенство мира. В Йошкар-Оле, Республика Мариэл, прошло первенство России по спортивной борьбе в дисциплинах панкратион традиционный и панкратион классический. Наш земляк Алихан Чумаев выступил на соревнованиях и завоевал третье место в возрастной категории 14-15 лет и весовой категории 59 килограммов. Поздравляем Алихана и его тренера Арсена Батчаева. Федерация армрестлинга Карачаева-Черкесии вошла в топ-5 лучших среди 67 региональных федераций страны по итогам 2025 года. Награждение состоялось в Орле в рамках чемпионата России по армрестлингу среди мужчин и женщин. Соревнования собрали более 500 спортсменов из 62 регионов России. По их итогам спортсмены из Карачаева-Черкесии завоевали 13 медалей и 4 путевки на чемпионаты Европы и мира. В Черкесске прошел фестиваль спорта. В рамках фестиваля, который прошел под девизом «Спорт и мир за дружбу», мэрия Черкесска организовала соревнования по единоборствам, вольной борьбе, кёкусинкай, кикбоксингу и борьбе на поясах. В состязаниях приняли участие более 200 человек, 170 из которых – воспитанники спортивных школ нашего города. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: Черкесске 5.
1: Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71Д. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111.
2: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

без печали. Но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу

0: Что?
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я приглашаю вас в очередной экскурс по истории и культуре народов Карачаева-Черкесии. Цикл радиопередач «Моя республика» проходит в рамках Года духовного и культурного наследия народов Карачаева-Черкесии, объявленного главой региона Рашидом Тимрезовым. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В прошлом выпуске я начала рассказ о традиционной одежде карачаевок, в этом продолжу рассказ. Мы уже знаем, что основным сырьем для изготовления традиционной одежды карачаевцев и балкарцев были кожа, шерсть, войлок, домотканное сукно и привозные хлопчатобумажные и шелковые ткани. Кроме местных материалов употребляли с давних пор привозные ткани восточного, западноевропейского и русского происхождения. Их покупали или обменивали на местные изделия. В женской одежде преобладали темные цвета, за исключением рубахи, шившейся из светлых тканей. Наиболее нарядным считался темно-красный цвет – бордо, малиновый, вишневый. А самой богатой тканью был бархат, употреблявшийся на платьях, капталах и шубках. Женскую одежду украшали вышивкой золотыми и серебряными нитками. Вышивки делали предварительно на простой белой ткани, а затем вырезали и нашивали на одежду. Иногда она заменялась накладными серебряными пластинками той же формы, отделанными чернью, гравировкой, а реже позолотой. По швам платья, каптала или шубки нашивали галуны. Основными украшениями считались нагрудные застежки и пояс. Если замужние, особенно пожилые женщины, носили беллик, то есть пояс из полосы ткани, то девушки и молодухи предпочитали пояса из галуна или сафьяна с серебряными пряжками и накладками. Наиболее старый тип пояса – тугузла, тугуз-9, на нем должно было быть 9 серебряных украшений. На смену тугузла появился кагна-белебау, то есть доска-пояс с широкой, выгнутой по фигуре серебряной пряжкой, украшенной гравировкой, зернью, чернью, а иногда и камнями-сердоликами. Пряжка охватывала талию спереди и доходила до середины боков. Женская одежда сохраняла некоторые элементы костюма аланского периода. К ним относится, например, наличие металлических венчиков, украшенных штампованным, точечным, геометрическим орнаментом, которые пришивались к головному убору. Этот убор представлял собой высокую остроугольную тканную шапочку, на верхушку которой нашивались покрытые узором навершия, иногда с шариком на макушке. Следует отметить, что в Карачае украшавшие эти шапочки и, очевидно, одежду, золотые и серебряные пластины, а также навершия для шапочек и венчики, покрывались штампованным пунсонным узором, характерным для алан раннего средневековья. Платье средневековой карачаевки украшалось нагрудными серебряными пряжками и пуговицами, пришивавшимися в два ряда к ткани. И это все, что я успеваю вам сегодня рассказать. Еще больше о культуре и обычаях, традициях народов Карачаева-Черкесии в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧР FM. Я, Анна Гончарова, приветствую всех и каждого. Мы открываем большой информационный час. Эта программа называется «Студия FM». В ней мы говорим о важном, главном, интересном. Начинаем, как всегда, по традиции, с новостей. Все, чем живет республика в самом начале часа. Ну, а далее полезный и важный разговор. Друзья, мы сегодня будем говорить о почтенном, красивом, серебряном возрасте и о здоровье людей старшего возраста. Тематическая неделя Министерства здравоохранения Российской Федерации проходит в эти дни. Ну и, конечно же, мы будем беседовать со специалистом, который работает непосредственно с людьми старшего возраста. Поговорим о здоровом долголетии, как сохранить здоровье, ну и, конечно же, как обеспечивается медицинское сопровождение людей красивого, замечательного, серебряного возраста. Об этом через несколько минут. Ну а пока новости. Что важного и интересного произошло к этому времени, к среде, 6 мая, расскажу прямо сейчас. Итак, друзья, в Карачаево-Черкесии продолжают обновление автомобильной дороги, которая входит в опорную сеть Российской Федерации. Это автодорога Майкоп-Карачаевск. Об этом сообщил глава региона Рашид Тимрезов в канале ВМАКС. Руководитель республики подчеркнул, что современные и безопасные дороги – это основа развития региона. Именно поэтому обновление дорожной сети в республике ведется системно, а ремонт региональных трасс является важным направлением этой работы. На трассе Майкоп-Карачаевск ведутся работы на участке протяженностью 5 километров 100 метров. Ремонт выполняется поэтапно. 1,5 километра магистрали начали ремонтировать в прошлом году, а к следующему этапу работ, оставшимся 3 километрам 600 метрам между Преградной и Псеменом, дорожные службы приступили уже в этом году. Параллельно продолжается реконструкция 1,5-километрового участка той же автодороги, но уже в Кабу-Баши. Мероприятие реализуют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и при поддержке партии «Единая Россия». Также стартовали работы на участке в 5 километров на трассе Карачаевск-Кучкулан. Всего в текущем году в рамках национального проекта и при поддержке партии планируется отремонтировать почти 38 километров дорог в разных уголках республики. Кроме того, за счет средств Дорожного фонда Карачаева-Черкесии в Черкесске будут отремонтированы 18 участков дорог общей протяженностью 7 километров. Ну и в продолжении темы. В республиканской столице приведут в порядок почти 7 километров дорог. Ремонт охватит 18 участков улично-дорожной сети. На главной артерии Черкесска, проспект Целинина, дорожное полотно уже обновлено. Специалисты заасфальтировали практически все. Сейчас асфальтируют съезды и парковочные зоны. Поднимают колодцы, меняют люки. Параллельно наносится новая дорожная разметка для повышения безопасности дорожного движения. На улице Грибоедова в Черкесске работы находятся на начальном этапе. Подрядная организация приступила к установке бордюрного камня. Но обновление дорог – это системная работа. За последние 6 лет в Черкесске в рамках нацпроектов и региональных программ в соответствии с современным стандартом приведено более 80 километров городских дорог. Карачаево-Черкесия продолжает помогать фронту. Накануне в Ростовский военный госпиталь из Карачаева-Черкесии направили 9 тонн питьевой воды. Груз был сформирован при содействии председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, сенатора от Карачаева-Черкесии Крыма Казанокова и регионального отделения партии «Единая Россия». Дополнительно к гуманитарной помощи сотрудники тепловых сетей направили в госпиталь 600 килограммов стирального порошка для бытовых нужд учреждения. Вся работа по формированию и отправке гуманитарной помощи ведется в рамках деятельности Единого республиканского штаба. В Малокарачаевском районе в преддверии Дня Победы сотрудники районного отдела Следственного комитета совместно с представителями муниципалитета провели работы по благоустройству воинского мемориала в селе Учкикен. Ранее в Черкесске муниципальные службы завершили восстановление и обновление памятников и мемориалов. В их числе мемориалы в Парке Победы и на Зеленом острове, братские могилы, памятники жителям Черкесска, погибшим в период оккупации, и освободителям нашего города. Ранее поручение к 9 мая привести в порядок все воинские мемориалы дал глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов.
Несколько дней остается до главного праздника страны. В преддверии 9 мая по всей республике жители активно принимают участие во всероссийской акции «Окна Победы». Люди украшают их символикой победы, словами благодарности и портретами своих героев. Всероссийская акция «Окна Победы» зародилась в 2020 году в разгар пандемии. Тогда, в период самоизоляции, люди нашли такой трогательный способ выразить свою сопричастность к празднику. С тех пор акция стала по-настоящему народной традицией. Но и глава региона призвал присоединиться к акции «Окна Победы», украсить окна в вашем доме или учреждении вместе с детьми, рассказать детям о Великой Победе, ведь именно так сохраняется память. Карачаево-Черкесию передали новые учебники истории для учащихся 8 и 9 классов. Обновленная учебная литература уже поступила в школьные библиотеки и в ближайшее время будет полностью введена в образовательный процесс. Новые учебники разработаны в рамках единой государственной линейки и направлены на формирование у российских школьников целостного представления об историческом пути России. Карачаево-Черкесия вновь подтвердила статус одного из самых привлекательных регионов России для развития сельского туризма. Как сообщила корпорация малого и среднего предпринимательства со ссылкой на данные с начала года, республика вошла в топ популярных направлений у предпринимателей, которые открывают бизнес в сфере гостеприимства на селе. Наибольшей популярностью пользуются именно горные районы Карачаево-Черкесии. Ну и наша республика наряду с Алтаем, Кабардино-Балкарией и Краснодарским краем стабильно входит в число регионов лидеров. На эти четыре субъекта приходится почти половина из 430 новых компаний, которые зарегистрированы в сфере сельского туризма с начала этого года. Друзья, уже завтра будет отмечаться День радио, профессиональный праздник работников всех отраслей связи, включая телевизионщиков, радищиков, почтовиков, связистов и коротковолновиков радиолюбителей. 7 мая филиал РТРС РТПЦ Карачаево-Черкесской Республики будет включать тематическую иллюминацию на телебашне в станице региона в честь Дня радио. На башню выведут поздравления на фоне развивающегося российского триколора, бегущая строка 7 мая с Днем радио. 25 лет РТРС, а также логотип телерадиопередающей станции, радиоволны, цифровая бабочка и цветные переливы. Подсветка будет работать завтра вечером с 19:45 до 23:30. В акции также поучаствуют телебашни и мачты в Астрахани, Благовещенске, Биробиджане, в Воронеже и Грозном, Иркутске и Калининграде, в Майкопе, Махачкале, Мурманске, Омске, Санкт-Петербурге, Сочи, Улан-Удэ и в других российских городах. Друзья, ну и анонсы интересных событий, которые мы рекомендуем вам посетить уже завтра, 7 мая в 18:00 на сцене филармонии состоится музыкально-драматический спектакль «А зори здесь тихие» по военной повести Бориса Васильева. Это проникновенная история о чувствах, испытаниях и силе человеческого духа. Она будет наполнена живой музыкой и искренними переживаниями. Внимание в знак уважения и поддержки. Вход для участников специальной военной операции и членов их семей будет предоставлен бесплатно. Для получения билета необходимо будет предъявить подтверждающие документы. Но еще завтра Государственная филармония Карачаево-Черкесии приглашает всех жителей и гостей республиканской столицы на праздничный концерт «Песни нашей Победы». Будут звучать легендарные мелодии, золотые голоса, музыка, ставшая символом военной эпохи. Прозвучат песни, в которых сила, память и гордость великого народа. Концерт пройдет на пешеходной части улицы Первомайской уже 8 мая в 17:00. Живой звук, ну и, конечно, праздничная атмосфера. Приходите. Друзья, к праздничной атмосфере присоединяется и наша радиостанция. Все больше песен военных лет звучит в нашем радиоэфире. И сегодня одна из самых любимых. Будем слушать «Смуглянку».

0: Друзья, будьте здоровы. Так всегда традиционно мы начинаем наши радиопередачи, которые проходят с участием представителей медицинского сообщества. Очень активно стараемся работать для того, чтобы популяризировать знания в области здоровья, долголетия, здорового образа жизни, профилактики заболеваний. Спасибо Минздраву и коллегам нашим уже медикам, скажем так, за совместную, открытую, такую откровенную работу. На этой неделе у нас тоже есть замечательный повод побеседовать. Минздрав Российской Федерации проводит тематическую неделю. Она называется «Неделя здорового долголетия». Друзья, я думаю, что тема достаточно актуальная, даже для тех, кто пока еще не задумывается о том, сколько он будет жить, как, каким качество жизни его будет через несколько десятков лет. Пора задуматься об этом. Ведь все-таки мы получаем запас здоровья на ограниченный период времени. Очень хочется, чтобы он сохранялся на как можно более долгий период. Есть целая система помощи людям старшего возраста. Есть, конечно, целая система, выстроенная в здравоохранении, начиная от родовспоможения, да, и дальше по этапам. Но есть, конечно, и специалисты, которые работают непосредственно с людьми старшего возраста и позволяют сделать их жизнь комфортной, активной, продлить долголетие. И это врачи-гериатры, друзья. И в нашей эфирной студии сегодня вот такой уникальный доктор. Это главный внештатный гериатр Минздрава Карачаево-Черкесской Республики, заведующий отделением Черкесской городской клинической больницы. Это специализированное гериатрическое отделение. Рада Валерьевна Аджибекова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Очень рады вас видеть в нашей эфирной студии. Ну и наши слушатели, надеюсь, рады вас слышать. Друзья, мы, кстати, можем не только слушать, и вы тоже. Я вот могу задавать вопросы, и вы тоже можете это сделать. Если есть у вас такие вопросы, мы будем рады их принять на нашей странице ВКонтакте, КЧРФМ. Заходите, пишите в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций. Все увидим, доктору переадресуем, и вы свой ответ на вопрос получите. Ну, а мы сегодня поговорим как раз-таки о гериатрии. Я вот немножечко рассказала, что за врач такой гериатр, да, то есть это доктор, который работает с людьми прекрасного серебряного возраста, да, сейчас это вот так красиво называют серебряный возраст, потому что виски убеленные сединой, да, уже люди с седыми волосами, как правило, ну, в почтенном возрасте, вот так называют. Что касается каких-то возрастных моментов, мы всегда говорим, какая возрастная категория, дети, да, там, понятно, до 18 лет, молодежь у нас сегодня до 35 лет, а когда наступает вот такой красивый, почтенный возраст, да, есть какая-то классификация?
1: Ну, здравствуйте всем. Красивый почтенный возраст у нас наступает 60 лет и старше. Это возраст, когда уже начинаются проявляться какие-то заболевания, изменения в качестве жизни. Такие пациенты уже должны быть под наблюдением врачей, проходить диспансеризацию при выявлении симптомов старческой стадии.

0: И я о них расскажу чуть позже. Уже направление на консультацию к врачу-гериатру. При выявлении синдрома, симптомов старческой астении обязательно плановое лечение в стационарных условиях.
1: Ну вот на самом деле 60 это такая условная планка, да, мы же с вами понимаем, что люди совершенно разные, да, человек, который вел активный, здоровый образ жизни, следил за своим здоровьем, был социально активен, востребован на работе и так далее, да, может совершенно и в 70 лет вести активнейший образ жизни и не наблюдать никаких там серьезных изменений со здоровьем, а человек, который курил, выпивал, мало двигался, много ел и так далее, имеет какие-то уже, конечно, хронические заболевания, изменения и так далее. И так далее. То есть, ну, здесь такая вот условная все-таки планка, давайте вот так вот, наверное, обозначим. А вот все-таки активное долголетие, вот неделя тематическая, активное долголетие. Что это такое, да, что это за понятие? Как определяется вот это красивое понятие активное долголетие?
0: Активное долголетие – это не просто долгая жизнь, а состояние, при котором человек сохраняет ясный ум, интерес к жизни, способность заниматься любимым делом, обеспечивать самостоятельный уход за собой, вплоть до глубокой старости. Качество жизни человека, ну, его продолжительность жизни зависит от его качества жизни. Вот в этом заключается активное долголетие. Также есть гериатрические синдромы, которые, ну, мы уже можем... Ну, как вам объяснить? Гериатрический синдром – это многофакторное клиническое состояние, при котором могут ухудшиться его качество жизни в дальнейшем.
1: Это... То есть, получается, синдром – это комплекс симптомов. Есть какие-то симптомы, да, и складываются они в один синдром. То есть, получается, врачи выделили те симптомы, которые уже специалистов наталкивают на то, что вот сейчас может быть ухудшение, резкое ухудшение вообще и здоровья, и качества жизни, ну и, может быть, даже и необратимым. Да? Понятно, что конечно, с таким возрастом надо быть вот очень аккуратным.
0: Неблагоприятным исходом даже.
1: Что за синдромы?
0: Синдромы старческой астении. Саркопения – это потеря массы тела, именно возрастная потеря массы тела. Когнитивные нарушения – это выраженное снижение памяти, шаткость при ходьбе, самопроизвольные переломы, сенсорные дефициты, снижение слуха, зрения, недержание мочи, падение, хронические болевые синдромы могут быть, недостаточность питания. Вообще есть пять правил, основные пять правил, это поддержание здоровой, качественной жизни.
1: Всего лишь пять?
0: Всего лишь пять.
1: Но они сложные или нет? Давайте с ними познакомимся. Это, кстати, вот об этом надо знать даже уже молодым людям. Я уверена, что там какие-то правила и рекомендации, которые, в принципе, можно начать соблюдать уже там и в 20, и в 30, и в 40 лет, конечно, когда ты на пути только к этому красивому серебряному возрасту.
0: Давайте. К активному долголетию.
1: Угу. Мы идем сегодня как активному долголетию, поэтому правилами будем делиться.
0: Основное первое правило – это питание. С возрастом потребность организма в энергии очень сильно снижается, но потребность в качественных белках, витаминах, минералах остается высоким. Поэтому многие проблемы со здоровьем можно скорректировать, даже питаться правильно. Подсчитывать калории. 70 лет до 70 лет пациент как мужчина, как минимум до 2500 калорий должен потреблять в сутки.
1: То есть получается достаточно большой энергетический запас нужен взрослому мужчине, да, даже если он уже не так сильно физически активен, да, может быть физически вот прям сильно не работает.
0: Расскажу, да, давай. Как заработать эти калории? Угу. Потом дробное питание. Рекомендуется в сутки питание 4-5 раз небольшими порциями, чтобы ускорить метаболизм, уменьшить тяжесть желудки, поддерживать нормальный уровень сахара, не переедать. Сбалансированный рацион. Обязательно свежие овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, нежирные белки, полезные жиры. И не переедание, как я это сказала.
1: Потом... То есть переедать это никогда не полезно. Ни в молодом возрасте, когда хороший активный метаболизм и большие затраты энергии, ни тем более в зрелом возрасте это уже нехорошо. Но и недоедать тоже плохо, да? Получается, должен быть вот такой какой-то баланс и золотая середина все-таки.
0: Правильно. Второе – это физическая активность. Движение – это жизнь. А с возрастом этот тезис становится более актуальным. Регулярная физическая активность – это ключ к здоровому сердцу, укреплению мышц, костей, а также поддержанию оптимального веса. Регулярная физическая активность – это ежедневная норма у каждого человека в возрасте 60+, должно быть 10 минут утренней гимнастики и как минимум час прогулки на свежем воздухе ежедневно. Но обязательно знать, что не нагружать себя так, чтобы не было повышения давления, не было учащенного сердцебиения при этой нагрузке, чтобы человек, пациент, ну, пациент, будет ли говорить, разговаривал спокойным голосом, без одышки.
1: Вот какой интересный аспект. То есть, получается, нагрузка нужна, но главный критерий, да, это что человек не задыхается, у него не повышается давление, то есть это должна быть комфортная нагрузка. Вот важный аспект.
0: Виды активности, ну, именно 60+, это ходьба, плавание, легкое плавание, оно поддерживает сердечно-сосудистую систему, если нет противопоказаний. Потом силовые тренировки, это, ну, небольшие подъемы тяжести, это укрепляет мышцы, укрепляет плотность костей. Йога очень хорошо подвижность суставов.
1: Как раз вот и во взрослом возрасте, да, получается, она не так травматична, но и очень хорошо очень для того, чтобы все мышцы прорабатывать. А вот знаете, такой отвлеченный вопрос, люди старшего возраста часто очень любят, скажем так, активность физическую на даче. Вот вы, как доктор, какой дадите совет? Хорошо, полезно, да, но это, опять же, свежий воздух. Вот сейчас сезон начался.
0: Если человек физически это переносит, вот как я и сказала, не доставляет ему тяжести в дыхание, не повышает ему давление, не дает головокружения, при этом шаткость у него нет, он от этого не падает, доступную физическую нагрузку он может делать.
1: То есть, получается, 30 соток картошки прополоть за один день нехорошо на жаре. А если, в принципе, полоть ее можно, да, если так вот условно...
0: Не на жаре, доступно.
1: Да, не на жаре, в утренние или вечерние часы, понемножечку, делая перерывы, никуда не спеша, это уже хорошо.
0: Это уже полезно.
1: Да, то есть надо ко всему подходить с умом, конечно же. Какие еще важные рекомендации по сохранению здоровья и по здоровому долголетию можно дать?
0: Одно из основных – это поддержание психического здоровья и когнитивных функций. Здоровье пожилого человека неразмерно связано с психическо-эмоциональным состоянием. Это рекомендации для людей старшего возраста. Это очень часто пациенты уходят в себя. Появляются панические атаки, особенно если это одинокие пациенты. Это основные рекомендации – это социальная активность. Общаться с друзьями, близкими, участвовать в общественных мероприятиях. Социальная изоляция – это мощный фактор риска депрессии и когнитивных нарушений. Позитивное мышление, стараться видеть положительные стороны в жизни, избегать стрессов и негативных эмоций. Обязательно тренировка мозга, постоянно учиться чему-то новому, заниматься творчеством, хобби, читать, разгадывать кроссворды, изучать языки. Это помогает сохранять ясный ум.
1: Вы очень важные, кстати, вещи говорите, да, то есть вы сказали, есть вот проблема, когда человек старшего возраста, пожилого, зрелого возраста остается один, и часто, да, может быть, супруг ушел из жизни, дети разъехались, и чем заниматься, и как себя находить. Кстати, друзья, хочется отметить, что достаточно много таких интересных активностей сегодня можно найти. Есть центры, да, сопровождения людей старшего возраста, да, социальные, можно обратиться в пенсионный фонд или сейчас социальный фонд, да, называется, или в социальные службы спросить, узнать, обратиться и посещать, да, такие мероприятия. Это есть специальные клубы по интересам, кружки, танцы, песни, мужские какие-то истории, рукоделие и так далее. И при социальном фонде, да, то, что раньше было пенсионным фондом, да, эта история, сейчас остается, открываются центры для общения людей старшего поколения. Несколько таких центров уже открыты в Карачаево-Черкесской республике, в районах, кстати, есть в Учкикене и в Хабизе, если не ошибаюсь, и люди даже в районах могут приходить посещать мероприятия в таких центрах, это игры, квесты, какие-то тематические мероприятия, вот сейчас перед 9 мая точно проходят, чаепитие, общение, и можно найти увлечение по душе, даже если вот, ну, не сложилось там, да, с каким-то близким кругом. Ну, и я думаю, что, в принципе, люди среднего, младшего поколения должны почаще навещать бабушек и дедушек, потому что доктор так сказал. Между прочим, главный внештатный гериатр нашей республики. Рада Валерьевна, что есть еще добавить вот к этому? Мы по интеллектуальной активности, по физической активности, по питанию хорошо проговорили. Какие еще рекомендации?
0: Образ жизни. Это отказ от вредных привычек, от курения, употребления алкоголя.
1: Это золотое правило вообще для всех.
0: Поэтому смысл развивать, говорить, нету. И еще пятый принцип – это регулярные медицинские осмотры и диспансеризация. Это, пожалуй, один из самых важных пунктов для системы здравоохранения. Диспансеризация – это ключ к раннему выявлению заболеваний. Раннее обнаружение проблемы со здоровьем дает возможность предотвращению их развития. Поэтому призываю, пожалуйста, всех пациентов проходить, даже если вас не беспокоит, нет жалоб, проходить плановую диспансеризацию. При выявлении каких-то ключевых аспектов в плане здоровья, нарушения органов систем, при выявлении старческой астении медицинским работникам направлять на консультацию гериатру.
1: Мы сейчас поговорим о организации гериатрической службы вообще. Я выше сказала, что это целая большая, серьезная, системная работа, да, на уровне государства. И Карачаево-Черкесия, конечно же, не осталась в стороне. И несколько лет назад по национальному проекту «Демография», да, тогда, по-моему, назывался это еще национальный проект, открывалось как раз-таки отделение, которое вы возглавляете. Отделение для специализированного медицинского сопровождения людей старшего возраста, гериатрическое отделение в Черкесской городской клинической больнице. Расскажите нам, пожалуйста, о этом отделении и вообще, что есть в структуре гериатрической помощи нашего региона.
0: Ну, в структуре Карачаево-Черкесии мы открыли 6 гериатрических кабинетов с врачами-гериатрами. Врачи, участковые терапевты спокойно могут отправлять на выявление старческой астении. Также открыты 2 отделения гериатрические, одно отделение гериатрическое и 10 коек в Малокарачаевском районе при терапии. Отделение гериатрическое работает с 2021 году в Карачаево-Черкесской городской больнице на 15 коек. Пациенты к нам направляются от врачей-гериатров с поликлиник, с участков, с районов. Мы принимаем всех. Проводится комплексная оценка старческой астении, проводится профилактика переломов, профилактика падений, стабилизация состояния, улучшение качества жизни, рекомендации по дальнейшей жизни и дальнейшему питанию, обследованию, диспансеризацию. Мы с ними разговариваем. Разговаривают с ними психологи, проводят физиолечение, улучшаем качество жизни пациентов.
1: Ну что, здорово, друзья. Я так понимаю, что к вам, ваших пациентов, да, вот наших уважаемых старших, направляют как раз-таки участковые терапевты, да, то есть изначально обращается человек к участковому терапевту, да, с жалобами, может быть, без жалоб, либо приходит на диспансеризацию. А мы, кстати, хотим напомнить, что до 39 лет диспансеризация проводится один раз в 3 года, но можно пройти эти профилактические осмотры и так далее. А с 40 лет уже ежегодно, да. Что касается вот диспансерного наблюдения людей старшего возраста, дополняются ли их обследования, да, по возрасту, да, если в 40 лет, я знаю, что дополняются некоторые исследования скрининговые, да, для обнаружения онкологических заболеваний для мужчин и женщин. А вот после 60 план осмотра такой же, да, как вот в 40, в 50 и 60, там ничего дополнительного.
0: Ничего дополнительного.
1: Ничего дополнительно вот тот самый стандартный комплекс, флюорографическое исследование, минимальные, да, анализы биологических жидкостей, анализ, да? Маммография, получается, консультации лор-врача, окулиста и так далее, и так далее. Ну, друзья, на самом деле структура достаточно серьезная, кабинеты гериатрические, специализированные отделения, койко-места, ну и здорово на самом деле. Но, в принципе, вот как вы считаете, сегодня в современных условиях, да, социально-бытовых и медицинских в том числе, должны ли мы жить, вот как в национальных целях развития, 87, 78 лет, да, вот 80 и больше? В принципе, сегодня, наверное, все есть, наверное, от нас с вами, от каждого лично зависит, доживем мы, да, до красивой цифры 100 лет, или все-таки больше нет. В принципе, вот если сравнивать, да, социально-бытовые условия 100 лет назад и сегодня, наверное, здесь надо задуматься. В принципе, сегодня все есть. Теплая вода, свет, комфортные условия, прививки, медицинское сопровождение. Ну и, в принципе, наверное, мы должны жить долго. Доктор, ну давайте какие-то еще важные рекомендации для людей любого возраста по тому, как достичь этого здорового, активного долголетия, от чего отказываемся, а на что, наоборот, налегаем.
0: Рекомендации. Правильное питание, здоровый образ жизни, исключение психоэмоциональных перенапряжений.
1: Это как? Вот здесь, наверное, самый сложный аспект. Если еще питаться можно, как-то договориться с самим собой, вот со стрессами, но надо, наверное, учиться бороться, нам с вами. Да? Какие-то практики внедрять.
0: Посещать специалистов, их сейчас очень много. И обязательно медицинское сопровождение. Диспансеризация, профосмотры.
1: И когда уже вы достигли прекрасного преклонного возраста, есть специальные добрые доктора, которые работают непосредственно с нашими бабушками и дедушками. Они готовы оказать всяческую помощь, друзья, в том числе и даже если необходимо в условиях стационара. Вся структура есть. Ну, осталось пожелать долголетия, активного и здорового всем нашим радиослушателям. Доктор, вам слово заключительное.
0: Всем хочу пожелать активного, здорового, качественного долголетия. Помните, забота о здоровье в любом возрасте – это инвестиция в качество жизни на долгие годы вперед.
1: Поэтому, друзья, да, как писалось в известных классических произведениях, надо беречь здоровье с самого-самого раннего возраста, да, мы будем жить так, ровно так, как мы этого заслуживаем, да, как мы себя ведем, что мы едим, как мы следим за своим здоровьем и так далее, и так далее. Но мы очень желаем, конечно же, всем нашим радиослушателям встретить свои прекрасные 80, 90, 100 и больше лет в окружении самых близких, родных. Берегите свое здоровье, и если вам необходимо будет медицинское сопровождение и помощь, в том числе и в прекрасном преклонном возрасте, она обязательно будет оказана. Благодарим нашу гостью, главного внештатного гериатра Минздрава Карачаево-Черкесской Республики, Раду Валерьевну Аджибекову. Спасибо, доктор. Вам тоже активного долголетия.
0: Спасибо.
1: Друзья, мы продолжаем наше радиовещание. Впереди у нас музыка, ну и, как всегда, много информации о жизни нашей замечательной Карачаево-Черкесской Республики. До новых радиовстреч. До свидания.

без печали. Но хочу я друзьям пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу

0: вам сейчас пожелал.
1: Я люблю тебя, жизнь,

зажглись. Я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь.

0: пройдем. Детство, юность, вокзалы, причалы будут вновь.
1: Реклама на 104.5.
2: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
3: Распространение ВИЧ-инфекции от матери к ребенку называется вертикальной передачей ВИЧ. В ваших интересах на ранних сроках беременности пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. Современная медицина позволяет повысить шансы рождения здорового ребенка, но только ваше ответственное решение о родах является решающим. Вместе с врачами вы можете позаботиться о себе и ваших детях. Пройдите обследование на ВИЧ-инфекцию в начале беременности, и в случае необходимости помощь к вам придет. По заказу Министерства здравоохранения России.
4: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В Преградной 15.00.

0: 8 268 885 888.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В Иджигуте прошли конно-спортивные соревнования, приуроченные к 69-й годовщине возвращения карачаевского народа на историческую родину и году единства народов России. Скачки состоялись с 7 заездов от 1000 до 3600 метров на призы защитников Отечества, памяти жертв депортации карачаевского народа, года единства народов России на приз главы республики, памяти героя России Канамата Баташева и приз дружбы народов России. В соревнованиях приняли участие более 100 лошадей из районов Карачаева-Черкесии и Ставропольского края. Также для гостей была организована концертная программа. 6 медалей в копилке тэквондистов Карачаева-Черкесии по итогам всероссийских соревнований по тэквондо ВТФ Кубок Рязанского Кремля. Соревнования в трех возрастных категориях прошли в Рязани при участии более 1700 спортсменов из 49 регионов страны. В категории юноши-девушки 12-14 лет золото завоевал наш земляк Рамазан Ахмедов. Среди юниоров 15-17 лет серебро у Кирилла Половина, бронза у Милены Чотчаевой, Сабины Шевхужевой и Амины Аджибековой. В категории юниоры и юниорки до 21 года серебро завоевал Рауля Гержануков. Тренируют наших тэквондистов Рашид Ахмедов, Тимур Кемрюгов и Мурат Хачуков. Борцы на поясах из Карачаева-Черкесии завоевали 15 медалей в Уфе на первенстве России.

среди юношей и девушек до 17 лет. В копилке борцов на поясах из Карачаева-Черкесии 5 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые награды. Но главный итог соревнований – право представлять страну на международной арене. Для 9 борцов из Карачаева-Черкесии это значит, что уже в июне они поедут в Узбекистан на юношеское первенство мира. В Йошкар-Оле, Республика Мариэл, прошло первенство России по спортивной борьбе в дисциплинах панкратион традиционный и панкратион классический. Наш земляк Алихан Чумаев выступил на соревнованиях и завоевал 3-е место в возрастной категории 14-15 лет и весовой категории 59 килограммов. Поздравляем Алихана и его тренера Арсена Батчаева. Федерация армрестлинга Карачаева-Черкесии вошла в топ-5 лучших среди 67 региональных федераций страны по итогам 2025 года. Награждение состоялось в Орле в рамках чемпионата России по армрестлингу среди мужчин и женщин. Соревнования собрали более 500 спортсменов из 62 регионов России. По их итогам спортсмены из Карачаева-Черкесии завоевали 13 медалей и 4 путевки на чемпионаты Европы и мира. В Черкесске прошел фестиваль спорта. В рамках фестиваля, который прошел под девизом «Спорт и мир за дружбу», мэрия Черкесска организовала соревнования по единоборствам, вольной борьбе, кёкусинкай, кикбоксингу и борьбе на поясах. В состязаниях приняли участие более 200 человек, 170 из которых – воспитанники спортивных школ нашего города. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике сообщает. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МВД по Карачаево-Черкесии в республиканской столице был задержан 34-летний местный житель. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли сверток, внутри которого находились наркотики массой 1,35 грамма. Также сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Черкесску на проспекте Ленина задержали 28-летнего жителя республиканского центра. В ходе личного досмотра у него обнаружили наркотическое средство массой 0,42 грамма. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Карачаево-Черкесской Республике во взаимодействии с коллегами из регионального управления ФСБ России выявлен и задокументирован факт мошенничества, связанный с хищением бюджетных средств. В совершении преступления подозревается 37-летний житель аула Каменномост, генеральный директор частной строительной фирмы. Было установлено, что в 2023 году возглавляемая им компания заключила государственный контракт на проведение капитального ремонта здания Дома культуры в ауле Зиюка на общую сумму порядка 19 миллионов рублей. По данным оперативников, в дальнейшем руководитель подрядной организации совместно с пока не установленными лицами предоставил профильному ведомству отчетные документы с заведомо ложными сведениями об объеме проделанных работ и фактических затратах. В рамках проведенного расследования были выявлены учтенные в документации, но фактически не выполненные работы на сумму порядка 4 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Сотрудниками подразделения по борьбе с киберпреступностью МВД по Карачаево-Черкесии задержан 20-летний житель Черкесска. Он подозревается в том, что приобрел у 18-летнего жителя республики банковские карты 3 кредитных организаций для передачи другому лицу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот денежных платежей». Также оперативники установили, что аналогичным образом подозреваемый приобрел 3 карты у 20-летней студентки из Черкесска за 10 тысяч рублей. Действиям владельцев карт, которые продали их, также будет дана правовая оценка. МВД по Карачаево-Черкесии информирует, важно понимать, что передавая свою банковскую карту посторонним лицам, вы становитесь соучастником их преступной деятельности, мошенничества, отмывания денег, неправомерного оборота денежных средств. Не рискуйте своим будущим ради сомнительной выгоды. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Карачаево-Черкесской Республике выявили и пресекли незаконную деятельность 40-летней жительницы села Даусус, начальника отделения почтовой связи в Зеленчукском районе. Она подозревается в служебном подлоге и растрате вверенных ей денежных средств. По данным оперативников, в период с сентября 2025 по январь 2026 года женщина, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений присваивала выдаваемые ей под отчет деньги, внося в бухгалтерские записи ложные данные о их фактическом наличии в кассе. Кроме того, заведомо располагая сведениями о кончине местного жителя, она забрала его пенсионную выплату себе, внеся в официальные документы о доставке ему пенсии поддельную подпись. Похищенными денежными средствами в общей сумме более 800 тысяч рублей подозреваемая распорядилась по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: 105.5.
1: Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71Д. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111.
2: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25-55-10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265-888.
4: 265-888.

0: солдат.
1: Кавказ – это всесоюзный и кузница, и здравница, и житница.

0: Тиберде, 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Пострадавшим от ЧС в Дагестане и Чечне выплатили более 672 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. Жители регионов получили соцвыплаты и финансовую помощь по 20 тысячам заявлений. Из 11 800 поврежденных домовладений в республиках обследовали свыше 8 700. 834 дома признали неподлежащими восстановлению. Более 2 тысяч требуют капитального ремонта, а 6 тысяч домов признаны пригодными для жилья. Специалисты полностью восстановили энерго, газо и теплоснабжение, связь, расчистили от ила социально значимые объекты. Сейчас завершаются работы по восстановлению водоснабжения, очистке частных домов и прилегающих территорий. Транспортное сообщение на участках дорог муниципального значения еще восстанавливают. При этом подъездные пути ко всем населенным пунктам уже обеспечены. Задействованы более 2000 специалистов и почти 360 единиц техники, включая вертолет МЧС России. Ингушетия. Новый проект по социальной и экономической адаптации участников специальной военной операции и членов их семей «Вторая высота» стартовал в Ингушетии. Комплекс мер поддержки включает содействие в открытии и развитии собственного дела. Специалисты будут безвозмездно оказывать консультационную и юридическую помощь на всех этапах регистрации бизнеса. Научат профессионально разрабатывать бизнес-план с учетом ситуации в регионе, обучат основам предпринимательской деятельности, а также посодействует в поиске партнеров и рынков сбыта продукции или услуг. Кабардино-Балкария. Горные районы Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии стали самыми популярными локациями России, где с начала года отмечается рост числа малых и средних предприятий в сельском туризме. Отличительной чертой сельского гостиничного бизнеса является его концентрация в горных районах страны, вблизи уникальных природных объектов. Так, в селе Кошагач на Алтае работают 57 таких бизнесов. В станице Зеленчукской и Вархызе в Карачаево-Черкесии, в селе Эльбрус в Кабардино-Балкарии и поселке Новомихайловский. На Кубани с начала года открыто еще примерно по 40 таких предприятий. Карачаево-Черкесия. Карачаево-Черкесский государственный университет имени Умара Алиева вошел в число победителей всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов и в 2026-2027 годах получит более 9 миллионов рублей на реализацию программы патриотического воспитания и продвижения здорового образа жизни, сообщила пресс-служба госуниверситета. Северная Осетия. В столице Северной Осетии намерены создать этноцентр «Дом предков». Проект, направленный на сохранение родного языка и традиционных семейных ценностей, стал победителем грантового конкурса президентского фонда культурных инициатив. Этноцентр выступит площадкой для демонстрации этнических видов искусства, старинных мотивов в одежде, украшениях, музыкальных инструментах и предметах домашнего обихода. Инициатива будет включать образовательную программу, в том числе интерактивные выставки, мастерские и фольклорные фестивали. Ставропольский край. В Ставрополе объявили конкурс на лучший логотип 250-летия краевой столицы. Единый логотип будет использоваться для всех мероприятий, праздничных плакатов, сувенирной продукции, посвященной празднику. Он должен отражать яркую идентичность и историческую значимость Ставрополя, его культурные традиции и современное развитие. Заявки на участие можно подать в администрации города до 7 июня. Победитель получит 100 тысяч рублей. Напомним, 250-летие со дня основания город Ставрополь отметит в 2027 году. Чечня. Грозненский государственный нефтяной технический университет разработает роботизированную линию для предприятия «Чеченавто». В этом проекте также будет участвовать корпорация роботов. Результатом совместной работы станет запуск первой роботизированной линии для автозавода «Чеченавто». На ней будут собирать новые модели М4. Это многоцелевой вездеход, в том числе и для специальных задач. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Спасибо, все свободны.
1: Берлинской мостовой.

105.5. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023. ООО «Час».

Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧР-ФМ. Я все так же Анна Гончарова. Добро пожаловать в очередной выпуск радиопередачи с участием представителей госавтоинспекции. Безопасность дорожного движения, безопасность всех участников движения, водителей, пассажиров, пешеходов в центре нашего внимания. Каждую неделю мы собираемся в этой студии, чтобы отдельно обсудить, рассмотреть и проанализировать аварийность в определенной сфере, рассказать о том, какая работа ведется для снижения аварийности в конкретном случае, ну и, конечно, напоминаем мы о том, как регулирует законодательство данную сферу. Сегодня мы будем говорить о движении с использованием СИМ. Это средство индивидуальной мобильности. Все мы, конечно же, наблюдаем, как в последние годы растет количество таких устройств индивидуальной мобильности на наших дорогах. Это электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, ну и другие подобные транспортные устройства, скажем так, технические. Все-таки это, наверное, не транспортные средства, но будем разбираться, друзья. Будем говорить о мерах, которые предпринимаются для того, чтобы обезопасить данную сферу. К сожалению, нередкими стали аварии с участием средств индивидуальной мобильности. Есть они уже во многих регионах, принимаются отдельные локальные законодательные акты. В Черкесске, кстати, такой закон тоже принимался, мы о нем тоже подробно расскажем. Ну и, как всегда, будем ждать ваши вопросы. Прислать их можно к нам, как всегда, мы ждем вас на нашей странице ВКонтакте, КЧРФМ. Пишите в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций. Все увидим и переадресуем гостю в эфирной студии. Давайте знакомиться, наш частый

0: кстати, гости. Это очень приятно. Старший государственный инспектор отдела аналитики и пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции МВД Покарачаево-Черкесской Республики Заур Капушев. Заур, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Добро пожаловать. Итак, Заур, давайте, наверное, начнем с того, что же такое СИМ, как вообще, я так понимаю, посмотрела где-то в 2023 году, да. Законодатель отдельно выделил эту сферу. Да, давайте расскажем, что определяется сегодня понятием СИМ, средства индивидуальной мобильности.
1: Ну, вообще аббревиатура СИМ, как вы сказали, ранее расшифровывается как средство индивидуальной мобильности. По-простому говоря, это компактное транспортное устройство с двигателем и колесами. Это у нас одно, либо несколько колес, предназначено для передвижения одного человека. Ключевой критерий – это наличие мотора и его характеристики. Если мощность не превышает 0,25 кВт, устройство относится к средству индивидуальной мобильности. При этом не имеет значения, как именно осуществляется управление – рулем, наклоном тела или с помощью пульта. Главное – наличие двигателя и соответствие установленным ограничениям по мощности.
0: А что относится к средствам индивидуальной мобильности согласно правил дорожного движения?
1: Согласно ПДД, у нас к СИМ относятся электросамокаты, что чаще всего на дорогах и... На дорогах, прошу прощения. Ну, в том числе, к сожалению, на дорогах, порой мы это видим. А вообще на территории города Черкесска, в республике, чаще всего мы видим именно электрические самокаты, которыми управляют наши граждане. Также это у нас могут быть электроскейтборды, моноколеса и другие схожие устройства с двигателем мощностью до 250 вольт. Чтобы ездить на СИМ, права водительского удостоверения, как мы знаем, на данный момент, по крайней мере, у нас не предусмотрены. Эти транспортные средства не относятся к механическим. Однако устройство с мощностью мотора от 0,25 до 4 кВт приравнивается уже к мопедам, а свыше 4 кВт к мотоциклам. В таких случаях управление требует, если человек собирается управлять вот этим транспортом, соответственно, необходимы категории М и А, соответственно.
0: Ну вот, кстати, друзья, я хочу напомнить, что буквально на минувшей неделе мы беседовали по поводу открытия мотосезона, подробно рассказывали о том, как готовиться к мотосезону, и там же о получении водительского удостоверения категории мотоцикла мы тоже рассказывали. Если интересно, заходите на нашу страницу ВКонтакте, есть радиоэфир с участием представителя госавтоинспекции, переслушайте, ну или всегда подробная информация на информационных ресурсах госавтоинспекции России, Федерации и госавтоинспекции Карачаево-Черкесской Республики. Хорошо, давайте продолжим. Что еще важно сказать, разделяя категорию, выделяя категорию средств индивидуальной мобильности?
1: Вот хочется еще такой момент, да, очень важный, что обычные самокаты, скейтборды, роликовые коньки, они не являются средствами индивидуальной мобильности. То бишь лицо, которое, получается, на них передвигается, приравнивается к пешеходу, к обычному, просто пешеход. Вот, электрические велосипеды, если мы берем, есть такое тоже у нас, они не входят в эту категорию, и они уже подпадают под правила, по которым предусматриваются для велосипедистов.
0: Ну вот. Где можно ездить на СИМ, на средствах индивидуальной мобильности? Очень много споров по поводу вот этих СИМ, потому что в пешеходных зонах, и в парковых зонах, и на обычных дорогах, да, очень много таких устройств появилось, и они, конечно, создают определенные сложности для других участников дорожного движения. Вот по правилам, где можно передвигаться на средства индивидуальной мобильности?
1: Тут нужно учитывать возрастные категории, вот согласно ПДД, дети младше 7 лет могут передвигаться на СИМ только в сопровождении взрослых, только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также и в пределах пешеходных зон. То есть обязательно, если ребенку нет 7 лет, то обязательно с ним должен быть вместе, если он управляет СИМ, должен быть, его должен сопровождать взрослый человек.
0: Только вот. Тротуары, пешеходные или велопешеходные дорожки. И пешеходные зоны. Угу. Хорошо. Если дети постарше?
1: Дети в возрасте от 7 до 14 лет дополнительно получают право передвигаться на СИМ по уже велосипедным дорожкам, если они, конечно же, есть на территории определенного населенного пункта. А лица старше 14 лет могут выбирать уже место для движения в зависимости от ситуации. То есть это у нас могут быть велосипедные и велопешеходные дорожки, велосипедная полоса движения, велосипедные зоны. Когда нет, в случае, когда нет ни велодорожек, ни тротуаров, можно двигаться по обочине.
0: А можно ли выезжать на проезжую часть, то есть на настоящую большую дорогу?
1: Вообще разрешает законодатель выезжать только при соблюдении вот трех условий. Если нет велодорожек, тротуаров, обочин.

0: либо доступа к ним. По этой дороге можно двигаться со скоростью не выше 60 км в час. На СИМ должны быть фары, тормоза, звуковой сигнал и отражайки обязательно, это возвращающие элементы. По проезжей части водители СИМ ездят только по правому краю. Естественно же, это очень такой очень важный момент, что передвигаться можно будет, если уж приходится вам
1: только по правому краю.
0: Да, на проезжей части только по правому краю.
1: Угу. Итак, друзья, вот возраст старше 14 лет, если нет велосипедных дорожек, отдельно выделенной велосипедной полосы или велозоны, можно, тротуары и обочины, да, можно все-таки выезжать на дорогу, но скорость не выше 60, напомню, есть у вашего средства индивидуальной мобильности фары, тормоза, звуковой сигнал, световозвращающие элементы, и вы можете двигаться только по правому краю. Хорошо, что еще здесь важно дополнить?
0: Если вес СИМ не превышает 35 килограмм, такие транспортные средства можно использовать также для передвижения в пешеходной зоне, по тротуару, пешеходной дорожке, при отсутствии велосипедной или велопешеходной дорожки, либо отсутствии возможности двигаться по ним. А также, если лицо на СИМ сопровождает ребенка младше 14 лет на другом СИМ, либо на велосипеде.
1: Итак, и опять же по правому краю. Да. Хорошо. Что касается дорожных знаков. Меняется законодательство. С 2023 года выделено понятие средств индивидуальной мобильности. Наверняка появились какие-то знаки или все-таки действуют те знаки, которые уже раньше были. Да? Вот, например, по велодорожкам, да, если на электросамокате на СИМ можно двигаться по велодорожкам, наверняка теперь и этот знак тоже показывает такую зону. Да? То есть можно ориентироваться по этим знакам. Какие знаки вообще в этой сфере есть?
0: 4.4.1 велосипедная дорожка, потом 4.5.1 пешеходная дорожка, 4.5.2 пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением. 4.5.4 и 4.5.5 это пешеходная и велосипедная дорожка с разделением движения. 5.11.2 это дорога с полосой для велосипедистов. 5.14.2 это полоса для велосипедистов. И 5.39 велосипедная зона, по которой, соответственно, также можно управлять СИМ. Также есть специальные таблички с дополнительной информацией. Их ставят под другими знаками, чтобы уточнить, для кого они работают. Это у нас табличка 8.4.7.2. На нем будет изображение самоката на белом фоне. Это указывает, что основной знак действует на водителей именно СИМ. Табличка 8.14.16. Это на ней изображается самокат на белом фоне со словом «кроме». То есть он, в свою очередь, наоборот, исключает водителей СИМ из числа тех, кто должен соблюдать требования. То есть именно водителей СИМ это не касается.
1: А какие правила дорожного движения распространяются на средства индивидуальной мобильности?
0: Водители СИМ, они, как и другие участники дорожного движения, естественно, должны ориентироваться по дорожным знакам. В первую очередь, мы все знаем, что приоритеты дорожные знаки, естественно же, это также разметки сигнала светофоров и команды, в некоторых случаях, регулировщика, если он на месте имеется. Но есть, конечно же, и специальные особые требования для тех, кто управляет средствами индивидуальной мобильности. Вот возьмем пункт 24.6 ПДД, который ограничивает скорость передвижения на СИМ 25 км в час. А в случае, когда такое транспортное средство подвергает опасности или создает помехи для пешеходов, требует от владельца СИМ спешиться или снизить скорость до скорости движения пешеходов. Вот это тоже очень такой важный момент. Также пункт 24.6.1 требует уступить дорогу другим участникам дорожного движения при пересечении СИМ проезжей части вне перекрестка. Пункт 24.9 разрешает буксировать с помощью СИМ только специально предназначенный для этого прицеп. Пункт 24.10 рекомендует, а вне населенных пунктах обязывает владельцев СИМ при движении в темное время суток иметь при себе предметы со светоотражающими элементами и обеспечить видимость таких предметов другими водителями.
1: Ну и, кстати, напомним, что в законодательстве прописана такая обязанность иметь светоотражающие элементы для пешеходов, да, которые идут вне населенного пункта в темное время суток. Ну и средства индивидуальной мобильности, их водители, управляющие ими, граждане тоже должны иметь такие светоотражающие элементы. Это прописано в законе, друзья, учтите. Дальше.
0: Вот. Также 24.11, пункт 24.11 указывает, что лица, использующие средства индивидуальной мобильности в велосипедной зоне, имеют преимущество перед механическими транспортными средствами, а также могут двигаться с соблюдением ПДД по всей ширине проезжей части, предназначенной для перемещения в данном направлении.
1: Ну и в правилах тоже обозначено, что ездить на СИМ можно без водительского удостоверения. Да. Такие транспортные средства не относятся к механическим. Хорошо, какие есть запреты на использование средств индивидуальной мобильности?
0: Пункт 24.5 ПДД запрещает обгон или объезд с левой стороны других транспортных средств.
1: Ну, это, то есть, наверное, обгонять слева?
0: Да, запрещается.
1: На электросамокате, гироскутере
0: как
1: нельзя.
0: На автомобиле не получится, угу. Да, этого делать нельзя. Вот. Также берем пункт 24.8. Запрещается управлять СИМ, который имеет руль, не держась за него хотя бы одной рукой. То есть, если есть механические свойства, такие, что имеется на данном СИМ руль, то вы обязательно должны за него держаться хотя бы одной рукой.
1: Ну, то есть, если это не электрогироскутер и не моноколесо, а, например, электросамокат, то есть, держаться как минимум одной рукой вы обязаны. Езда без рук, как мы бывает видим, это запрещенный маневр, небезопасно.
0: Да. Также запрещается, согласно данного пункта, правил движения перевозить груз, выступающий более чем на полметра по длине или ширине за габариты или груз, который мешает управлению. Также перевозить пассажиров, если это не предусмотрено оборудованием или конструкцией СИМ. Тоже очень важный момент. Мы на это стараемся всегда и при проведении профилактических мероприятий обращать внимание наших граждан, в частности молодых наших жителей и гостей республики.
1: По двое, по трое бывают, да, на одном электросамокате,
0: да,
1: едут. Это запрещено.
0: Запрещено делать. Вот, также, значит, перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованного для них мест. То есть, если даже, значит, механическое средство, механическое, там, транспортное средство механически заложено, что там есть место специальное, оно должно быть именно оборудовано для того, чтобы можно было перевозить ребенка до 7 лет.
1: То есть, какие-то поручни, да, ограничители, да, какие-то специальные, если они есть, тогда можно переводить ребенка до 7 лет. Если нет, ну, напомним, что тогда нет. Хорошо. Дальше давайте, что запрещено на СИМ?
0: Пересекать дорогу по пешеходным переходам, если водитель СИМ спешится, естественно. Опять же, повторим этот момент. В случае, только если он спешится, согласно, опять же, ПДД, превратится в пешехода и вместе с самокатом будет его вести за собой и проходить через дорогу, он уже будет выступать в качестве пешехода, и, соответственно, тут как бы проблем нет. Но если он на нем собирается проехать, то это, конечно, запрещено законом, этого делать нельзя.
1: Переезжать. Итак, чтобы пересечь проезжую часть, спешились, ведем самокат или там свое моноколесо, да, гироскутер или еще что-то, или несем, да, в руках или держим руками, перешли пешеходный переход, ну и дальше, собственно говоря, поехали. Хорошо. Что еще запрещено правилами?
0: Запрещено поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, которые имеют более одной полосы движения в данном направлении. Вот. Пункт 24.9 запрещает буксировку СИМ. Также при движении на СИМ запрещают следующие дорожные знаки. 3.10 движение пешехода запрещено. Действие данного знака распространяется только на ту сторону дороги, на которую он установлен. Тоже важный момент. 3.35 движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено. Вот. Также знак 3.35 движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено. На первом плане 3.10 движение пешеходных переходов запрещено на втором плане. Штрафы для водителей СИМ. Если водитель СИМ нарушил правила, к ответственности его будут привлекать по тем же самым статьям, ну, как и привлекаются у нас пешеходы или велосипедисты.
1: Давайте напомним, какие размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения для управляющих средствами индивидуальной мобильности.
0: Ну, если не спешиться, о чем мы только что говорили, и проехать на том же
1: пешеходном,
0: пускай это даже будет, да, пешеходный переход, если ты не спешился, а проехал на своем средстве индивидуальной мобильности, то в отношении тебя будет составлен административный материал, вот по статье 12.29 КОАП Российской Федерации, штраф предусматривается в размере 800 рублей.
1: А если не уступить дорогу пешеходу?
0: То же самое будет, 800 рублей. Также, если ты нарушил если ты то же самое делаешь, если в состоянии опьянения, либо же по вине пользователя будет причинен легкий или средний вред тяжести здоровью, то будет уже штраф от 1000 до 1500 рублей. Вот, если помеху создаешь движению другому транспорту, там уже 1000 рублей идет штраф.
1: И я, кстати, посмотрела на просторах интернета, какие самые часто задаваемые вопросы есть в данной области. Интересуются на разных форумах граждане, что делать, если на средстве индивидуальной мобильности ты попал в дорожно-транспортное происшествие. Как себя вести? Как правильно отреагировать и повести себя вот в данной ситуации?
0: Никакой разницы нет. Это как и любое другое дорожно-транспортное происшествие. Значит, ты в обязательном порядке, если в состоянии, смотришь, опять же, в первую очередь со своим состоянием, со состоянием других участников дорожного движения, которые попали в ДТП.
1: Жизнь дороже всего, да, то есть получается, прежде чем что-то предпринимать, какие-то действия, смотришь, все ли живы, здоровы, да, если, нужна ли скорая помощь.
0: Если, не дай бог, кто-то пострадал, то пытаешься, конечно, в первую очередь оказать первую помощь. Вот, если же нужна помощь тебе, то просишь, если есть возможность разговаривать, просишь, чтобы тебе оказали помощь, чтобы как-то это быстро все-таки среагировать, этот момент, чтобы не пропустить. Потом уже, если все у нас хорошо, никто не пострадал, или же разобрались, вызываем там скорую помощь при необходимости, если необходимо, МЧС вызывается также, естественно. Вот, и уже, соответственно, сотрудники полиции, которые приедут и уже будут составлять, будут заниматься именно процедурой оформления даже транспортного происшествия. Ничего там не меняется, все так же, звоним, вызываем.
1: Не покидаем место ДТП. Вот это важный, кстати, аспект.
0: Обязательно, да, об этом нужно знать, что даже если ты был на электрическом самокате, то ты являешься, если ты попал в ДТП, то ты являешься участником ДТП и в обязательном порядке должен находиться на месте ДТП, пока не придут сотрудники полиции и не оформят ДТП.
1: Есть, кстати, статья «Оставление места ДТП», да, да? Там достаточно серьезное наказание.
0: Да.
1: Угу. Если средство индивидуальной мобильности было арендовано, вот сейчас очень много вот этих арендных электросамокатов, надо ли уведомить компанию, которая предоставила эту услугу?
0: Да, конечно, вам нужно позвонить в службу поддержки через приложение вот этой кикшеринговой компании, если оно действительно у вас арендовано, и сообщить об этом. Надо как-то постараться зафиксировать место аварии, сфотографировать по возможности, ну и, естественно, повреждения дорожные и дорожные условия. Вот. Ну и я постараться обратить внимание на то, есть ли камеры поблизости, ну и по возможности запомнить расположение, вот, ну и контакты очевидцев, опять же, для вашей же этой безопасности все делается, чтобы потом...
1: Когда будут разбирательства, чтобы у вас были какие-то аргументы.
0: Аргументы, да.
1: Угу. Хорошо. Ну и, друзья, как всегда, да, у всех есть мобильные телефоны, фотографируем, снимаем видео, место, время с привязкой к объектам, как и в ДТП с участием только автомобилей, например. Хорошо. Еще вопрос с просторов интернет. Можно ли проезжать на средстве индивидуальной мобильности по пешеходному переходу? Мы об этом говорили, но это очень важно. Давайте еще раз подробно остановимся на этом моменте.
0: Да, напоминаем, что категорически запрещается проезжать на средстве индивидуальной мобильности по пешеходному переходу. Перед переходом необходимо нам остановиться, обязательно спешиться и перейти дорогу пешком, ведя устройство с собой рядом. При пересечении проезжей части вне перекрестка нужно уступить машинам, которые по ней едут. Это обязательно, потому что автомобиль там всегда в приоритете в таких ситуациях.
1: Хорошо, можно ли ездить на средстве индивидуальной мобильности в темноте? Вот такой еще популярный вопрос.
0: Да, очень тоже такой важный, считаю, вопрос. Да, действительно, ездить на средстве индивидуальной мобильности в темное время суток можно, но у водителя должен быть с собой фонарь, то, о чем мы говорили, светоотражатели и яркая одежда, которая, опять же, будет заметнее для водителя, которая будет где-то отражаться и светиться, и водитель уже заблаговременно, да даже тоже пешеход, который будет переходить там слаженную условную дорогу, будет видеть заблаговременно, что вот такой-то самокат передвигается.
1: Ну и вот вопрос, знаете, такой отвлеченный. Родители сейчас в последнее время часто приобретают как раз-таки вот средства индивидуальной мобильности подросткам в качестве подарков там на день рождения, на какой-то праздник, за хорошее окончание учебы и так далее, и так далее. Хочется, конечно, чтобы наши дети побыстрее взрослели, чтобы они были модными, у них были современные гаджеты. Как вообще прокомментируете такую историю, когда вот ребенку там 80 лет приобретают электросамокат, который, ну, может такую серьезную скорость развить?
0: Да, хочется обратиться к нашим уважаемым радиослушателям, к взрослым, к родителям прежде всего, которые, возможно, хотят приобрести тот же электрический самокат, как вы говорите, в подарок, или те, у кого же они есть, они покупают своим детям. Но все-таки не стоит пренебрегать вот этими правилами, казалось бы, простыми. дорожного движения, которые могут, невыполнение которых могут привести к тому, что из-за вашего попустительства могут пострадать ни в чем не повинные люди. Может также пострадать и ваш, собственно говоря, ребенок, который может оказаться в ненужном месте, скажем грубо, в ненужном месте. Не значит, что если вы там купили ему самокат, он там где-то возле, скажем, условно, во дворе, возле дома катается, что он...
1: Как правило, их тянет на приключения, как раз-таки, да. Они когда почувствуют скорость, адреналин.
0: Ну, то, что мы обозначили, если взять внимательно, опять же, если интересно, и вообще это необходимо знать, сейчас время такое, что если уж есть эти самокаты, если уж у нас это в нашей жизни появилось, то советую всем вот эти правила, которые предусмотрены именно для владельцев СИМ и для водителей СИМ, чтобы все прочитали и изучили эти правила, чтобы знали для себя.
1: Ну, то есть, если приобретаете все-таки такое устройство, будьте добры, ознакомьте ребенка с правилами,
0: да,
1: где ему можно ездить, где нельзя, какая должна быть скорость, как пересекать проезжую часть и так далее, да, по возрасту.
0: Ну, не дай бог, если нет 7 лет, чтобы обязательно...
1: Только под вашим присмотром, да, от 7 до 14 это специальные велозоны выделенные, да, как правило, это где-то в парках, скверах и так далее, да, но если старше, уже там больше правил и больше ответственность. Хорошо, давайте, знаете, о чем поговорим? О нашем региональном законодательстве, да, вот в последние годы активно законодатели в разных регионах страны, особенно в крупных мегаполисах, курортных зонах, да, вот Краснодарский край, федеральная территория Сириус, там тоже был принят закон, запрещающий в курортной зоне, да, в пешеходной, на набережной передвигаться на СИМ. Все это почему? Потому что было достаточно много неприятных ситуаций, когда и столкновения, аварии, люди получали очень серьезные травмы, вроде бы приехали на отдых, а тут, получается, эти самокаты, электросамокаты везде и всюду, и аварии, и нетрезвые люди и так далее. У нас в республике тоже есть опыт принятия закона. Закон совсем свежий, молодой, скажем так, но он был принят в конце прошлого года и касается пока только республиканской столицы. Заур, поясните и расскажите, что в этом законе, какие моменты прописаны и для чего вообще он принимался?
0: Ну, по поручению главы Карачаево-Черкесской республики и с учетом вот обращений, которые поступали от граждан, и в частности города Черкесска, администрация города Черкесска приняла постановление, которое регулирует использование средств индивидуальной мобильности. К ним относятся, опять же, повторюсь, электросамокаты, гидроскутеры, моноколеса и подобные устройства на территории столицы нашего региона, если мы берем. Документ устанавливает четкие требования к операторам прокатных сервисов. Напоминаю, то есть, кто не знает, у нас их получается два оператора на данный момент, кто занимается прокатом сервисов, вот эти именно кикшеринговые компании. То есть от согласования точек размещения средств индивидуальной мобильности до определения зон запрета эксплуатации, медленных зон и сроков сезонного использования. Вот, то есть это все там прописывается четко.
1: То есть где можно организовывать, да, прокат, где нет, где медленная зона, где больше скорость. То есть все это должно быть организовано, и сезонность. Кстати, я вот напомню, да, где-то в ноябре закрывали как раз сезон, то есть с декабря по март не было разрешено осуществлять прокат таких устройств. Сейчас сезон открыт, ну и, собственно говоря, кто будет это контролировать? Ну, понятно, что госавтоинспекция в первую очередь, это вот основная база. По городу, да, какие-то дополнительные силы вам в помощь будут выделены?
0: Ну, вот еще хочется сказать, что и операторы, вот эти, ну, оба оператора, которые у нас работают в Черкесске, они тоже об этом во всем уведомлены, естественно, разъяснены им все эти необходимые правила, которые, ну, есть, имеют место быть, они все в курсе, естественно, будут тоже этому всему придерживаться. Контроль за соблюдением новых правил возложен на управление уже городского жилищного коммунального хозяйства. Вот, естественно, они тоже будут в этом направлении работать. Вот они уже, понятное дело, что мы и будем сообщать вместе с ними, также, конечно же, контактировать и при необходимости будем оказывать содействие и всем другим службам, заинтересованным в этой работе.
1: Ну и, кстати, постановление на официальном сайте администрации города Черкесска размещено. Напомним, в прошлом году осенью администрация Черкесска приняла постановление, которое регулирует использование средств индивидуальной мобильности на территории республиканской столицы. Заур, буквально 3 минуты у нас нас остается, хотелось бы о профилактике поговорить, потому что действительно большой серьезный блок профилактических мероприятий госавтоинспекция проводит, в том числе и с водителями и владельцами средств индивидуальной мобильности. Это, как правило, да, получается, подростки, да, в большей степени. Да. Подростки и молодежь. Как работаете, как разъясняете, какие мероприятия проходят?
0: Да, стараемся задействовать в большей степени, как вы сказали, именно ребят подросткового возраста. Вообще начинаем со школы и с младших классов. Вот, ну и, естественно, уже колледжи, техникумы и высшие учебные заведения тоже, где мы с ребятами разговариваем на эти все темы, на все эти, ну, тематику, именно вот в том числе, когда мы проводим мероприятия профилактически, естественно, акцентируем внимание и на правилах использования средств индивидуальной мобильности. Вот, и если мы берем места, там наибольшая концентрация этих самокатов электрических, где они там у нас в прокате, опять же, если мы берем этих операторов, где они у нас есть в свободном пользовании, проходим туда на места и, опять же, там показываем, рассказываем им, там, как правильно все-таки нужно делать. Вот сюда не выезжай, сюда можно, а здесь вот нельзя. Стараемся вот как-то наглядно это показывать, не только рассказывая теорию им. Ну и статистику, если мы берем, вот как вы сказали, общероссийскую, в частности, тоже до них доводим, вот эти страшные ситуации резонансные, которые до этого у нас имели место быть в России. Вот, и об этих ситуациях тоже рассказываем, к чему может привести вот простая беспечность человеческая, подростковая.
1: Что по республиканской столице, вообще по республике? У нас были в последний год ДТП с участием водителей средств индивидуальной мобильности?
0: Было, но у нас дорожно-транспортное происшествие, уже там большое количество времени прошло, но действительно оно было, именно с пострадавшим лицом. Слава богу, что в итоге обошлось, ничего такого серьезного не было по состоянию здоровья. Но именно сам водитель самоката электрического, именно она у нас сама и пострадала в результате того, что выехала на полосу встречного движения, умудрилась на самокате.
1: Ну, друзья, здесь, конечно, очень важно рассказывать о правилах. Понятно, что полностью удалить это явление или истребить, как многие говорят, убрать, да, средства индивидуальной мобильности из нашей жизни не получится. Технический прогресс настигает нас. Есть средства индивидуальной мобильности. Очень здорово, что закон четко регулирует, да, и правила дорожного движения, где, кто и как, в каких местах, с какой скоростью может передвигаться на электросамокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, сегвеях, моноколесах, ну и других подобных устройствах. Важно, чтобы все эти правила были известны людям и, конечно же, соблюдались. Друзья, мы сегодня беседовали о средствах индивидуальной мобильности, о безопасности участников дорожного движения при использовании средств индивидуальной мобильности. Гостем нашей студии стал старший госинспектор отдела аналитики и пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесии Заур Капушев. Заур, вам финальное слово и напутствие.
0: Обращаюсь ко всем нашим жителям, гостям Карачаево-Черкесской Республики. Прошу серьезно относиться к правилам, в том числе и предусмотренным для пешеходов и для водителей СИМ. Соблюдайте, пожалуйста, правила дорожного движения, берегите себя и своих близких.
1: Друзья, мы прощаемся с вами до новых радиовстреч. Ровно через неделю в этой эфирной студии мы будем беседовать. И у нас, кстати, новая актуальная тема. Напомню, мы освежим знания по правилам перевозки детей транспортом. Все это через неделю. Ну а пока всем безопасных путешествий и отличного настроения. До свидания.

0: 5.
1: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тиньков Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: пешком до Берлина, прошагали вдвоем сквозь огонь, и слезу утирали мужчины, когда пела о доме гармонь, а солдат ради этого.
1: В Карачаевске 17 часов.
2: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Центре социального обслуживания населения республики открылось отделение социальной реабилитации участников специальной военной операции. В новом подразделении созданы все условия для оказания комплексной помощи. Оборудован кабинет психолога, специалисты прошли профильное обучение и готовы оказывать квалифицированную поддержку. Кроме того, в отделении функционирует зал адаптивной физической культуры. Он оснащен необходимыми тренажерами и специализированным оборудованием. Занятия проводит инструктор по адаптивной физической культуре. В учреждении отметили, что полностью готовы предоставлять полный спектр реабилитационных услуг ветеранам СВО. Добавим, что отделение социальной реабилитации открыто в рамках региональной программы реабилитации и абилитации инвалидов. В течение года планируется поэтапное оснащение дополнительных кабинетов и подразделений. Рисунок художницы из Карачаево-Черкесской республики стал лауреатом международного конкурса рисунков «Защитники Отечества. Победа в единстве», которую проводил Музей Победы. Работа «Защитники Родины» 35-летней Татьяны Авиловой заняла второе место в возрастной категории от 18 лет и войдет в серию коллекционных открыток к 9 мая. Посмотреть ее можно на сайте Музея Победы. Глава региона Рашид Темрезов рассказал, что в картине Татьяны отражено глубокое уважение к истории нашей Родины. На одном полотне собраны образы воинов разных эпох, символизирующие преемственность подвига и неразрывную связь поколений защитников Отечества. На конкурс в этом году поступило более 25 тысяч работ. Жюри признало лучшими 15 авторов рисунков в 5 возрастных категориях. Их работы вошли в коллекционную серию открыток к 9 мая. Наземная группировка спасателей МЧС России обнаружила двух девушек, которые накануне не вышли к назначенному сроку на конец пешего маршрута в горах Карачаево-Черкесии. Туристки были найдены на одной из промежуточных точек маршрута под перевалом Озерных Архызский. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Спасатели спустили туристок к населенному пункту Маруха. Напомним, поиски проводились с 5 мая. В операции было задействовано 30 человек, 9 единиц техники и вертолет Ми-8 МЧС России. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 95.5.
1: Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71Д. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Спортсмен из Карачаева-Черкесии Рустам Далаев завоевал серебряную медаль первенства России по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет в памяти трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Саитиева. Соревнования прошли в Грозном и собрали более 400 спортсменов из 36 регионов России. На соревнованиях Рустам провел 6 поединков в весовой категории до 70 килограммов и в 5 одержал победу. Также наш земляк Шамиль Тамбиев в категории 97 килограммов в пятерке сильнейших. Спортсмены, занявшие с 1 по 5 места, в их числе и наши Рустам Далаев и Шамиль Тамбиев, вошли в основной состав юниорской сборной команды России. Тренеры Ахмат Хубиев, Алибек Акбаев и Хаджимурат Ибрагимов. В республике Мариэл, Йошкар-Ола, прошло первенство России по спортивной борьбе, дисциплина «Панкратион». Это стало одним из самых масштабных соревнований года. 1872 участника из 69 регионов страны. Сборная команда Карачаева-Черкесии достойно представила регион и завоевала 10 медалей. Золото у Мурата Байрамукова и Абдуллаха Кипкеева. Серебро у Кимрана Эркенова, Амира Салпагарова, Малика Байрамукова, Алихана Чумаева. Бронзовые награды завоевали Амир Кутлеметов, Имран Эбикуев, Амир Капушев и Алана Кубанова. Тренеры Сауран Наетов, Вячеслав Яковлев, Арсен Батчаев, Мурат Аркенов, Марат Алиев и Аслан Быддаев. 3 мая в Черкеске во Дворце спорта «Юбилейный» состоялась спартакиада среди муниципальных служащих Карачаево-Черкесской республики, посвященная Дню возрождения карачаевского народа. В этот день спорт объединил представителей 11 муниципальных районов, которые с азартом и спортивным характером состязались в 5 дисциплинах – стрельба из лука, метание мяча, силовые упражнения, метание ножа и перетягивание каната. Каждый участник демонстрировал не только отличную физподготовку, но и командную волю к победе, поддерживая друг друга и выкладываясь на 100%. По итогам первое место заняли муниципальные служащие Хабесского района, на втором – Урупский, на третьем – Прикубанский. В рамках спартакиады среди муниципальных служащих также состоялись отдельные соревнования среди участников СВО. Они стали особой частью мероприятия, подчеркнув силу духа, мужество и стойкость участников. В дружеской и по-настоящему напряженной борьбе спортсмены продемонстрировали

демонстрировали высокий уровень подготовки, выдержку и стремление к победе. Первое место завоевал Нюрахмат Далаев, второй – Арсен Чекунов, третий – Ислам Салпагаров. Юные борцы из Черкесска успешно выступили на открытом турнире по вольной борьбе в Ставропольском крае. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из разных регионов страны. Воспитанники спортивной школы номер 6 Черкесска завоевали 1 золото и 4 серебра. Победителем турнира стал Иналь Шаов. Серебряные награды у Алибека Шаова, Умара Айбазова, Мирлана Айбазова и Ислама Малеева. Спортсменов тренирует Расул Айбазов. Команда школьного спортивного клуба «Спортлайф» гимназии номер 4 Усть-Джигуты отправилась на всероссийский этап Всероссийских игр школьных спортивных клубов 2026. Он проводится в Анапе во Всероссийском детском центре «Смена» с 30 апреля по 20 мая. Юные спортсмены из Усть-Джигутинского района представляют на соревнованиях Карачаево-Черкесию. В спортивную программу игр вошли баскетбол, дисциплина 3 на 3, легкая атлетика, настольный теннис, самбо, футбол, дисциплина мини-футбол и футбол 5 на 5, шашки, городошный спорт, регби и компьютерный спорт. Также ребятам предстоит соревноваться в интеллектуальной игре «Брейн Ринг» и спортивном квесте «Сила в единстве». Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: Сито.
1: Так, плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Предвидим несерьезное отношение к браку.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 7 мая, в Черкесске в ночные часы плюс 4, днем до плюс 19 градусов, облачно. В Карачаевске ночью плюс 4 градуса, днем до плюс 15, пасмурно, небольшой дождь. В Домбае плюс 2 в ночные часы, днем до плюс 11, пасмурно, небольшой дождь. В Архызе плюс 2 ночью, днем до плюс 12, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

0: в Усть-Джигуте 19.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: В Центре социального обслуживания населения республики открылось отделение социальной реабилитации участников специальной военной операции. В новом подразделении созданы все условия для оказания комплексной помощи. Оборудован кабинет психолога, специалисты прошли профильное обучение и готовы оказывать квалифицированную поддержку. Кроме того, в отделении функционирует зал адаптивной физической культуры. Он оснащен необходимыми тренажерами и специализированным оборудованием. Занятия проводит инструктор по адаптивной физической культуре. В учреждении отметили, что полностью готовы предоставлять полный спектр реабилитационных услуг ветеранам СВО. Добавим, что отделение социальной реабилитации открыто в рамках региональной программы реабилитации и абилитации инвалидов. В течение года планируется поэтапное оснащение дополнительных кабинетов и подразделений. Рисунок художницы из Карачаево-Черкесской республики стал лауреатом международного конкурса рисунков «Защитники Отечества. Победа в единстве», которую проводил Музей Победы. Работа «Защитники Родины» 35-летней Татьяны Авиловой заняла второе место в возрастной категории от 18 лет и войдет в серию коллекционных открыток к 9 мая. Посмотреть ее можно на сайте Музея Победы. Глава региона Рашид Темрезов рассказал, что в картине Татьяны отражено глубокое уважение к истории нашей Родины. На одном полотне собраны образы воинов разных эпох, символизирующие преемственность подвига и неразрывную связь поколений защитников Отечества. На конкурс в этом году поступило более 25 тысяч работ. Жюри признало лучшими 15 авторов рисунков в 5 возрастных категориях. Их работы вошли в коллекционную серию открыток к 9 мая. Наземная группировка спасателей МЧС России обнаружила двух девушек, которые накануне не вышли к назначенному сроку на конец пешего маршрута в горах Карачаево-Черкесии. Туристки были найдены на одной из промежуточных точек маршрута под перевалом Озерных Архызский. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Спасатели спустили туристок к населенному пункту Маруха. Напомним, поиски проводились с 5 мая. В операции было задействовано 30 человек, 9 единиц техники и вертолет Ми-8 МЧС России.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.
3: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог.

За отряды рабочих бойцов. Далека ты путь, дорога, выйди же, милая моя. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может,

Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают

И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось.

Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.

со мной ничего не случится. Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым,

0: 104.5.
1: Желаете, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на радио КЧРФМ 104.5. Ваш надежный партнер в сфере бизнеса. С нами вашу рекламу услышат. С нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы радио 104.5 КЧРФМ в Черкесске. 265-888. 265-888.
2: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

0: не буду.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 7 мая, в Черкесске в ночные часы плюс 4, днем до плюс 19 градусов, облачно. В Карачаевске ночи плюс 4 градуса, днем до плюс 15, пасмурно, небольшой дождь. В Домбае плюс 2 в ночные часы, днем до плюс 11, пасмурно, небольшой дождь. В Архызе плюс 2 ночью, днем до плюс 12, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средство массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

хочу, чтобы слышала ты, как тоску мой голос живой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоску мой голос живой.

0: негасимой любви.
1: На, лично займусь этим делом. Этот таинственный жених, подлец ничтожный. А, кстати, вы не знаете, кто это, да?

0: 104.5. Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888
2: 265 888.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.
2: Ах, как долго его ты ждала. Годы шли без конца и начала.

на балу, что победным зовется. На войне он тебя не забыл,

0: Учкекене 20.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Центре социального обслуживания населения республики открылось отделение социальной реабилитации участников специальной военной операции. В новом подразделении созданы все условия для оказания комплексной помощи. Оборудован кабинет психолога, специалисты прошли профильное обучение и готовы оказывать квалифицированную поддержку. Кроме того, в отделении функционирует зал адаптивной физической культуры. Он оснащен необходимыми тренажерами и специализированным оборудованием. Занятия проводит инструктор по адаптивной физической культуре. В учреждении отметили, что полностью готовы предоставлять полный спектр реабилитационных услуг ветеранам СВО. Добавим, что отделение социальной реабилитации открыто в рамках региональной программы реабилитации и абилитации инвалидов. В течение года планируется поэтапное оснащение дополнительных кабинетов и подразделений. Рисунок художницы из Карачаево-Черкесской республики стал лауреатом международного конкурса рисунков «Защитники Отечества. Победа в единстве», которую проводил Музей Победы. Работа «Защитники Родины» 35-летней Татьяны Авиловой заняла второе место в возрастной категории от 18 лет и войдет в серию коллекционных открыток к 9 мая. Посмотреть ее можно на сайте Музея Победы. Глава региона Рашид Темрезов рассказал, что в картине Татьяны отражено глубокое уважение к истории нашей Родины. На одном полотне собраны образы воинов разных эпох, символизирующие преемственность подвига и неразрывную связь поколений защитников Отечества. На конкурс в этом году поступило более 25 тысяч работ. Жюри признало лучшими 15 авторов рисунков в 5 возрастных категориях. Их работы вошли в коллекционную серию открыток к 9 мая. Наземная группировка спасателей МЧС России обнаружила двух девушек, которые накануне не вышли к назначенному сроку на конец пешего маршрута в горах Карачаево-Черкесии. Туристки были найдены на одной из промежуточных точек маршрута под перевалом Озерных Архызский. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Спасатели спустили туристок к населенному пункту Маруха. Напомним, поиски проводились с 5 мая. В операции было задействовано 30 человек, 9 единиц техники и вертолет Ми-8 МЧС России. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Может, кто-то забыл, а вот мне не забыть тех военных дорог бесконечную нить.

я тебя повстречал не в весеннем саду, а в тяжелых боях в 41-м году у солдат.

0: закрываю глаза. И как
1: реклама на 104.5.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
3: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-872-26-04-61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 7 мая, в Черкесске в ночные часы плюс 4, днем до плюс 19 градусов, облачно. В Карачаевске ночью плюс 4 градуса, днем до плюс 15, пасмурно, небольшой дождь. В Домбае плюс 2 в ночные часы, днем до плюс 11, пасмурно, небольшой дождь. В Архызе плюс 2 ночью, днем до плюс 12, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: и 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я приглашаю вас в очередной экскурс по истории и культуре народов Карачаева-Черкесии. Цикл радиопередач «Моя республика» проходит в рамках Года духовного и культурного наследия народов Карачаева-Черкесии, объявленного главой региона Рашидом Тимрезовым. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В прошлом выпуске я начала рассказ о традиционной одежде карачаевок, в этом продолжу рассказ. Мы уже знаем, что основным сырьем для изготовления традиционной одежды карачаевцев и балкарцев были кожа, шерсть, войлок, домотканное сукно и привозные хлопчатобумажные и шелковые ткани. Кроме местных материалов, употребляли с давних пор привозные ткани восточного, западноевропейского и русского происхождения. Их покупали или обменивали на местные изделия. В женской одежде преобладали темные цвета, за исключением рубахи, шившейся из светлых тканей. Наиболее нарядным считался темно-красный цвет – бордо, малиновый, вишневый. А самой богатой тканью был бархат, употреблявшийся на платьях, капталах и шубках. Женскую одежду украшали вышивкой золотыми и серебряными нитками. Вышивки делали предварительно на простой белой ткани, а затем вырезали и нашивали на одежду. Иногда она заменялась накладными серебряными пластинками той же формы, отделанными чернью, гравировкой, а реже позолотой. По швам платья, каптала или шубки нашивали галуны. Основными украшениями считались нагрудные застежки и пояс. Если замужние, особенно пожилые женщины, носили беллик, то есть пояс из полосы ткани, то девушки и молодухи предпочитали пояса из галуна или сафьяна с серебряными пряжками и накладками. Наиболее старый тип пояса – тогузла, тогуз-9. На нем должно было быть 9 серебряных украшений. На смену тогузла появился кагна-белебау, то есть доска-пояс с широкой, выгнутой по фигуре серебряной пряжкой, украшенной гравировкой, зернью, чернью, а иногда и камнями-сердоликами. Пряжка охватывала талию спереди и доходила до середины боков. Женская одежда сохраняла некоторые элементы костюма аланского периода. К ним относится, например, наличие металлических венчиков, украшенных штампованным, точечным, геометрическим орнаментом, которые пришивались к головному убору. Этот убор представлял собой высокую остроугольную тканную шапочку, на верхушку которой нашивались покрытые узором навершия, иногда с шариком на макушке. Следует отметить, что в Карачае, украшавшие эти шапочки и, очевидно, одежду, золотые и серебряные пластины, а также навершия для шапочек и венчики, покрывались штампованным пунсонным узором, характерным для алан раннего средневековья. Платье средневековой карачаевки украшалось нагрудными серебряными пряжками и пуговицами, пришивавшимися в два ряда к ткани. И это все, что я успеваю вам сегодня рассказать. Еще больше о культуре, обычаях, традициях народов Карачаева-Черкесии в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Есть снега, тропинки заметают, где лавины грозные шумят. Эту песнь сложил и распевает альпинистов боевой отряд. Нам в боях родными

даже врага. Помнишь гранату и записку в ней на скалистом гребне для грядущих дней? Помнишь, товарищ, вой ночной пурги? Помнишь, как бежали в панике враги? Как загрохотал твой грозный автомат? Помнишь, как вернулись мы с тобой в отряд?

0: Афгана, блиндажи врага. Помнишь гранату и записку в ней на скалистом гребне для грядущих дней? Помнишь, товарищ, вой ночной пурги? Помнишь, как бежали в панике враги? Как загрохотал твой грозный автомат? Помнишь, как вернулись мы с тобой в отряд?
1: КЧРФМ 104.5 Карачаевск.

0: в Домбае 21:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Пострадавшим от ЧС в Дагестане и Чечне выплатили более 672 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. Жители регионов получили соцвыплаты и финансовую помощь по 20 тысячам заявлений. Из 11 800 поврежденных домовладений в республиках обследовали свыше 8 700. 834 дома признали неподлежащими восстановлению. Более 2 тысяч требуют капитального ремонта, а 6 тысяч домов признаны пригодными для жилья. Специалисты полностью восстановили энерго, газо и теплоснабжение, связь, расчистили от ила социально значимые объекты. Сейчас завершаются работы по восстановлению водоснабжения, очистке частных домов и прилегающих территорий. Транспортное сообщение на участках дорог муниципального значения еще восстанавливают. При этом подъездные пути ко всем населенным пунктам уже обеспечены. Задействованы более 2000 специалистов и почти 360 единиц техники, включая вертолет МЧС России. Ингушетия. Новый проект по социальной и экономической адаптации участников специальной военной операции и членов их семей «Вторая высота» стартовал в Ингушетии. Комплекс мер поддержки включает содействие в открытии и развитии собственного дела. Специалисты будут безвозмездно оказывать консультационную и юридическую помощь на всех этапах регистрации бизнеса. Научат профессионально разрабатывать бизнес-план с учетом ситуации в регионе, обучат основам предпринимательской деятельности, а также посодействует в поиске партнеров и рынков сбыта продукции или услуг. Кабардино-Балкария. Горные районы Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии стали самыми популярными локациями России, где с начала года отмечается рост числа малых и средних предприятий в сельском туризме. Отличительной чертой сельского гостиничного бизнеса является его концентрация в горных районах страны, вблизи уникальных природных объектов. Так, в селе Кошагач на Алтае работают 57 таких бизнесов. В станице Зеленчукской и Вархызе в Карачаево-Черкесии, в селе Эльбрус в Кабардино-Балкарии и поселке Новомихайловский. На Кубани с начала года открыто еще примерно по 40 таких предприятий. Карачаево-Черкесия. Карачаево-Черкесский государственный университет имени Умара Алиева вошел в число победителей всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов и в 2026-2027 годах получит более 9 миллионов рублей на реализацию программы патриотического воспитания и продвижения здорового образа жизни, сообщила пресс-служба госуниверситета. Северная Осетия. В столице Северной Осетии намерены создать этноцентр «Дом предков». Проект, направленный на сохранение родного языка и традиционных семейных ценностей, стал победителем грантового конкурса президентского фонда культурных инициатив. Этноцентр выступит площадкой для демонстрации этнических видов искусства, старинных мотивов в одежде, украшениях, музыкальных инструментах и предметах домашнего обихода. Инициатива будет включать образовательную программу, в том числе интерактивные выставки, мастерские и фольклорные фестивали. Ставропольский край. В Ставрополе объявили конкурс на лучший логотип 250-летия краевой столицы. Единый логотип будет использоваться для всех мероприятий, праздничных плакатов, сувенирной продукции, посвященной празднику. Он должен отражать яркую идентичность и историческую значимость Ставрополя, его культурные традиции и современное развитие. Заявки на участие можно подать в администрации города до 7 июня. Победитель получит 100 тысяч рублей. Напомним, 250-летие со дня основания город Ставрополь отметит в 2027 году. Чечня. Грозненский государственный нефтяной технический университет разработает роботизированную линию для предприятия «Чеченавто». В этом проекте также будет участвовать корпорация роботов. Результатом совместной работы станет запуск первой роботизированной линии для автозавода «Чеченавто». На ней будут собирать новые модели М4. Это многоцелевой вездеход, в том числе и для специальных задач. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 104.5.
1: Хотите, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на телеканале «Архыз-24». Вот ваш помощник и надежный партнер в сфере бизнеса. Мы готовы предложить вам разнообразный формат рекламы, который точно будет работать. С нами вашу рекламу увидят. С нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы телеканала «Архыз-24» 265-888. 265-888.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 880.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 7 мая, в Черкесске в ночные часы плюс 4, днем до плюс 19 градусов, облачно. В Карачаевске ночью плюс 4 градуса, днем до плюс 15, пасмурно, небольшой дождь. В Домбае плюс 2 в ночные часы, днем до плюс 11, пасмурно, небольшой дождь. В Архызе плюс 2 ночью, днем до плюс 12, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга». Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-18.

0: больше войны, чтобы не было больше войны.
1: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

0: Мы здесь имеем дело с несчастным случаем на производстве.
1: Вьется в

0: 105.5.
1: Желаете, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на радио КЧРФМ 104.5. Ваш надежный партнер в сфере бизнеса. С нами вашу рекламу услышат. С нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы радио 104.5 КЧРФМ в Черкесске 265-888. 265-888.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: зале пустом мы танцуем вдвоем. Так скажите хоть слово, сам узнаю о чем.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 105.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс-банк», «Хоум-кредит», «ОТП-банк», «МТС-банк», «Тинькофф-банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

0: В Зеленчукской 23.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Центре социального обслуживания населения республики открылось отделение социальной реабилитации участников специальной военной операции. В новом подразделении созданы все условия для оказания комплексной помощи. Оборудован кабинет психолога, специалисты прошли профильное обучение и готовы оказывать квалифицированную поддержку. Кроме того, в отделении функционирует зал адаптивной физической культуры. Он оснащен необходимыми тренажерами и специализированным оборудованием. Занятия проводит инструктор по адаптивной физической культуре. В учреждении отметили, что полностью готовы предоставлять полный спектр реабилитационных услуг ветеранам СВО. Добавим, что отделение социальной реабилитации открыто в рамках региональной программы реабилитации и абилитации инвалидов. В течение года планируется поэтапное оснащение дополнительных кабинетов и подразделений. Рисунок художницы из Карачаево-Черкесской республики стал лауреатом международного конкурса рисунков «Защитники Отечества. Победа в единстве», которую проводил Музей Победы. Работа «Защитники Родины» 35-летней Татьяны Авиловой заняла второе место в возрастной категории от 18 лет и войдет в серию коллекционных открыток к 9 мая. Посмотреть ее можно на сайте Музея Победы. Глава региона Рашид Темрезов рассказал, что в картине Татьяны отражено глубокое уважение к истории нашей Родины. На одном полотне собраны образы воинов разных эпох, символизирующие преемственность подвига и неразрывную связь поколений защитников Отечества. На конкурс в этом году поступило более 25 тысяч работ. Жюри признало лучшими 15 авторов рисунков в 5 возрастных категориях. Их работы вошли в коллекционную серию открыток к 9 мая. Наземная группировка спасателей МЧС России обнаружила двух девушек, которые накануне не вышли к назначенному сроку на конец пешего маршрута в горах Карачаево-Черкесии. Туристки были найдены на одной из промежуточных точек маршрута под перевалом Озерных Архызский. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Спасатели спустили туристок к населенному пункту Маруха. Напомним, поиски проводились с 5 мая. В операции было задействовано 30 человек, 9 единиц техники и вертолет Ми-8 МЧС России. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит и крушится планета,

Бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Залетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим.

от Курска и Орла. Война нас довела до самых вражеских ворот. Такие, брат, дела. Когда-нибудь мы...

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

за отряды рабочих бойцов. Далека ты путь, дорога, выйди же, милая моя. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Жаркою страстью

0: Радио КЧРФМ, 104.5 FM, Карачаевск.
1: В этом мире я тебя не...
0: Прогноз погоды на КЧРФМ, 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 7 мая, в Черкесске в ночные часы плюс 4, днем до плюс 19 градусов, облачно. В Карачаевске ночью плюс 4 градуса, днем до плюс 15, пасмурно, небольшой дождь. В Домбае плюс 2 в ночные часы, днем до плюс 11, пасмурно, небольшой дождь. В Архызе плюс 2 ночью, днем до плюс 12, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: товарищ мой, давай закурим, товарищ по одной, давай закурим, товарищ мой.
1: Кавказ – это...

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

всю жизнь вижу только из окна моего персонального автомобиля, клянусь честное слово. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

летним днем по июньскому чистым. Инженеры, поэты, артисты, одним словом, ополченцы уходили на войну. Вместо платьев, костюмов, портфелей, автоматы, гранаты, шинели, одним словом, добровольцы не щадили жизнь свою. Бесстрашнее подвига нету, одержали вы победу, людям возвратили мирную весну, детям подарили жизнь и красоту. А тогда, после вражьих налетов, моряки, мастера, патриоты, одним словом, ленинградцы возрождали красоту. Майским днем по-весеннему чистым корабелы, поэты, артисты, одним словом, ленинградцы вспоминают жизнь свою. Бесстрашнее подвига нету, одержали вы победу, людям возвратили.

0: сердцу сердце поверьте, кто погиб, тот себя обессмертил. Одним словом, победитель отстоял свою страну. Вспоминая салют в 45-м, посидевшие парни-девчата, одним словом, ветераны собрались в одну семью. Бесстрашные подвига нету, одержали вы победу. Людям возвратили мирную весну, детям подарили жизнь и красоту.
1: Радио КЧРФМ, 104.5 FM, Карачаевск.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

может быть отдельным штатским людям. Эта песня малость невдомек. Мы ж не позабудем, где мы жили.

0: В этом зале пустом мы танцуем вдвоем. Так скажите хоть слово, сам не знаю о чем.
1: Это не земля и не Африка родная.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Архизе три ночи.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
2: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Центре социального обслуживания населения республики открылось отделение социальной реабилитации участников специальной военной операции. В новом подразделении созданы все условия для оказания комплексной помощи. Оборудован кабинет психолога, специалисты прошли профильное обучение и готовы оказывать квалифицированную поддержку. Кроме того, в отделении функционирует зал адаптивной физической культуры. Он оснащен необходимыми тренажерами и специализированным оборудованием. Занятия проводит инструктор по адаптивной физической культуре. В учреждении отметили, что полностью готовы предоставлять полный спектр реабилитационных услуг ветеранам СВО. Добавим, что отделение социальной реабилитации открыто в рамках региональной программы реабилитации и абилитации инвалидов. В течение года планируется поэтапное оснащение дополнительных кабинетов и подразделений. Рисунок художницы из Карачаево-Черкесской республики стал лауреатом международного конкурса рисунков «Защитники Отечества. Победа в единстве», которую проводил Музей Победы. Работа «Защитники Родины» 35-летней Татьяны Авиловой заняла второе место в возрастной категории от 18 лет и войдет в серию коллекционных открыток к 9 мая. Посмотреть ее можно на сайте Музея Победы. Глава региона Рашид Тимрезов рассказал, что в картине Татьяны отражено глубокое уважение к истории нашей Родины. На одном полотне собраны образы